0: Если ты нас не возлюбишь, так как любим мы тебя!
1: Если не проголосуешь демократию любя!
0: Нам все равно, что ты скажешь, мудак! Мы с президентом думаем так! Нам все равно, что ты скажешь, мудак! Мы с президентом думаем так!
2: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьезно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Тиджер, Аказевс, Дисмейка!
1: Гандон ебаный. Ты нахуй, соси хуй, блядь, чтоб твоя мамаша ебаная пизда, блядь, сдохла. Я отсосал ему хуй, и твой батя, блядь, повесился, блядь. Наркоман ебучий, шлюха, блядь. Собака, блядь, который, блядь, который тебя ебал, блядь, инцесты ебаные.
0: Дисмейка!
2: Перегони меня фейс-флоу, перегони меня фейс-флоу, перегони меня фейс-флоу, перегони меня фейс-флоу. О, порвал вам анус, идите в жопу пи.

А что-то случилось этой весною. А что-то случилось с ней и со мною. И все вокруг словно тогда. Откуда вдруг эта беда? Оно что-то случилось, чувства иные. А что изменилось? А мы или мир? И надо знать, что же случилось. Оно не себя и не весны, а не объяснить. Ла-ла-ла, а-ла-ла-ла, а-ла-ла-ла, а-ла-ла-ла, а-ла-ла-ла, а-ла-ла-ла, а-ла-ла-ла, а-ла-ла-ла. Окажется рядом о те же глаза. Кажется, надо что-то сказать. И все вокруг словно тогда. Откуда вдруг эта беда? Оно что-то случилось, о чувства иные. А что изменилось? А мы или мир? И надо знать, что же случилось. Оно не себя и не весны, и не объяснить. Ла-ла-ла, а-ла-ла-ла, а-ла-ла-ла, а-ла-ла-ла, а-ла-ла-ла, а-ла-ла-ла. Ла-ла-ла, а-ла-ла-ла. Что-то случилось, а что-то случилось, а что-то случилось.

И все одна, о, доля несчастливая. О, что ж ты плачешь, что ж ты плачешь? О, слезы льешь, красавица. О, ты так хочешь быть счастливой, о, да, не получается. Тихо плачет у окна, о, женщина красивая, о, жизнь идет, ты все одна, о, доля несчастливая. О, что ж ты плачешь, что ж ты плачешь, о, слезы льешь, красавица, ты так хочешь быть счастливой. О, да, не получается. А что ж ты плачешь, что ж ты плачешь? О, слезы льешь, красавица. О, ты так хочешь быть счастливой. О, да.

О, тихо плачет у окна, о, женщина красивая, о, жизнь идет

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Сережа,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: поганые гопники должны сдохнуть!
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: чувак, а ну приколись, это Drum'n'Bass.
1: Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass.
0: Ты слышал, Вася?

0: Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.
1: Сука, твою мать, бля.

улыбки рожают круги. Как круто сдирать с шубра, как хочется кричать ура! И что только мастер может и сделать. Да еще так, чтоб не пригорели. Да еще так, чтоб не было грустно. Да еще так, чтоб было и вкусно. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, без свинины, без баранины. Слюнки текут, а гости ждут. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, без свинины, без баранины. Слюнки текут, а гости ждут.

на природе, ту-ду-ду-ду-ду, при погоде, ту-ду-ду-ду-ду, из свинины, ту-ду-ду-ду-ду, из баранины, ту-ду-ду-ду-ду, слюнки текут, ту-ду-ду-ду-ду.

0: какого-то там говна.
1: Президент хороший, а ты говно.
2: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

за швычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины, люди текут, а гости ждут. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины, люди текут, а гости ждут. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины, люди текут, а гости ждут.

экспертов на природе. На воздухе, в поляне, в огороде. Как бывает приятно на природе, на воздухе, в поляне, в огороде. Развести большой, большой костер, а шампур, шампур, остер. Дать прогореть костру до углей, при этом дров, веток не жалей. Потом положить туда шашлычки, положив предварительно их на угли.

0: Рублюсь на...
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну. Победи гитлеру, твой народ!

0: довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: В глаза смотри.

эмоции и прочей истерики, ведь Женя работает на конвейере, ей не купить, что она собирает, хоть и дерьмовая сборка бывает, но сказочник знает, как вас развалить, хоть Женя работает на конвейере. 12 часов, 6 суток в неделю, маленький робот на конвейере пугает, мать снова с отпуском дружит, без денег останутся на конвейере. Маленький робот, милая женщина, Женя работает на конвейере, руки ломает, в ногах боли тоже, Женя работает на конвейере. Женя работает на конвейере. Женя работает на конвейере.

0: собаки, хоу-хоу, хоу-хоу. Каждая собака знает, что такое означает хоу-хоу, хоу-хоу, хоу-хоу.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.

Йоу, 11-е, а? 11-е, а? Ебать. 11-е, Я ебал всех одноклассниц нахуй. Куча классных задниц.

Женя работает на конвейере. Маленький робот, хрупкая девушка, фары ставит и шумку клеит. Женя работает на конвейере, приходит домой, никакая, измотана, горы посуды, и кот не кормленный, муж понимает, спасибо, готовит, ведь Женя работает на конвейере. Четыре встань, в робо оденься, маленький робот на конвейере, а коль не дюжишь, людей немерено, кто хочет работать на конвейере. Сказочек Андерсон смотрит тихо, три фары в охапку, нарушение лихо. Премии не будет, поводы найдены, плевать, что девушка на конвейере. В третьей смены ебать профсоюзу, скорость добавят на сотенку кузов. Плевать им всем, что люди не дюжат, маленький робот с конвейером дружит. И маленький робот сорвался в истерике. Женя работает на конвейере. Какая жизнь? Дочь мамы не видит. Ведь Женя работает на конвейере. Похабные дамы смотрят в позе, как Женя работает на конвейере. Ведь Женя работает на конвейере. Хамят, предлагают спереди, сзади. И ведь не поймут, что роботу тоже жить женщиной хочется, может и в позе, но только не с ними, и только не тут, хоть Женя работает на конвейере. Плевать на кредиты, я женщина или маленький робот на конвейере, но в карточке минус, хоть виза написана, ведь Женя работает на конвейере. В бар я хочу, танцевать люблю тоже, но с гасковертом приходится, боже.

0: сегодня обрубаю, и старушки запью.
1: Если ты нас не возлюбишь, так

маленький робот, милая женщина. Женя работает на конвейере, руки ломает, в ногах боли тоже. Женя работает на конвейере. Женя работает на конвейере. Женя работает на конвейере.

0: отлично.
1: Я мужик был. Я подохну. Я мужиком подохну.

Тысяча возбужденных лялек. Ебашим мед, ебемся в жопу и танцуем в платьях. Адский угар отправляет нас в могилу. Концерт в Чечне, я обнюханный кидаю зигу. Выстрелы в воздух, адский

Йоу. 11-е, а? 11-е, а? Ебать. 11-е, а? Я ебал всех одноклассниц нахуй. Куча классных за...

0: обрубают и старушки забьют.
1: Если ты нас не возлюбишь так, как любим мы тебя.
0: Если я проголосуешь демократию любя.
1: Нам все равно, что ты скажешь, мудак. Мы с президентом думаем так. Нам все равно, что ты скажешь, мудак. Мы с президентом думаем так.
2: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: клиентам мы решили, нужно все предупрещать.
1: А не то у вас развелась ошибка умных, вашу мать!
0: Президентам мы решили, президентам поплати!
1: Ну а ты нам не мешайся, а поддакивай!
0: Минь!

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Сынёк,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

0: Тиджер, Агазевс, Дисмейка!
1: Гондон ебаный. Ты нахуй, соси хуй, блядь, чтоб твоя мамаша ебаная пизда, блядь, сдохла. Я отсосал ему хуй, и твой батя, блядь, повесился, блядь. Наркоман ебучий, шлюха, блядь. Собака, блядь, который тебя ебал, блядь, инцесты ебаные.
0: Дисмейка!
2: Перегони меня по слову, перегони меня по слову.
3: О, порвал вам анус, идите в жопу, пи.

А что-то случилось этой весною. А что-то случилось с ней и со мною. И все вокруг словно тогда. Откуда вдруг эта беда? Оно что-то случилось, чувства иные. А что изменилось? А мы или мир? И надо знать, что же случилось. Оно не себя и не весны, а не объяснить. Окажется рядом о те же глаза. Окажется, надо что-то сказать. И все вокруг словно тогда. Откуда вдруг эта беда? Оно что-то случилось, о чувства иные. А что изменилось? А мы или мир? И надо знать, что же случилось. Оно не себя и не весны, и не объяснить. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла. Что-то случилось, а что-то случилось, а что-то случилось.

сивая, а жизнь идет, ты все одна, а доля несчастливая. А что ж ты плачешь, что ж ты плачешь, а слезы льешь, красавица, ты так хочешь быть счастливой, а да, не получается. А что ж ты плачешь, что ж ты плачешь, а слезы льешь, красавица, а ты так хочешь быть счастливой, а да, не получается.

тихо плачет у окна, а женщина красивая, а жизнь идет, ты все одна, а доля несчастливая. А что ж ты плачешь, что ж ты плачешь, а слезы льешь, красавица? А ты так хочешь быть счастливой, а да, не получается. Здравствуйте. А тихо плачет у окна,

Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.

Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

0: Отлично.
1: Я мужик был.
0: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: поганые гопники должны сдохнуть!
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

Я мужик был. Я мужиком подохну. Супер мать!

вижу, потому что мастер может и сделать. Да еще так, чтоб не пригорели. Да еще так, чтоб мне было грустно. Да еще так, чтоб было и вкусно. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, и свинины, и баранины. Слюнки текут, а гости ждут. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, и свинины, и баранины. Слюнки текут, а гости ждут.

на природе, при погоде, и свинины, из баранины, слюнки текут, а гости.

0: какого-то там говна.
1: Президент хороший, а ты говно.
2: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины, ёжки текут, а гости ждут. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины, ёжки текут, а гости ждут. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины, люди текут, а гости ждут.

Берта на природе. На воздухе, в поляне, в огороде. Как бывает приятно на природе, на воздухе, в поляне, в огороде. Развести большой, большой костер, а шампур, шампур остер. Дать прогореть костру до углей, при этом дров, веток не жалей. Потом положить туда шашлычки, положив предварительно их на угли.

Я мужик был, я мужиком. Я подохну, я мужиком подохну.

0: собаки, гоу-гоу, гоу-гоу. Каждая собака знает, что такое означает гоу-гоу, гоу-гоу, гоу-гоу.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: Если их переживем!
1: Наш бессмертный президент!
0: Альбатесы спасем!
1: Наш бессмертный президент!
0: Некрещенных разобьем!
1: Наш бессмертный президент!
0: Жизненный оплот!
2: Наш бессмертный президент!

0: топчешь на него?
1: Как овечкое хуйло.
0: Он на всех же бережет.
1: Ради нас на смерть пойдет.
0: Не смей говно роптать.
2: Должен ты ему внимать.
0: Покрестись и поклонись.
1: Он нас всех переживет.
2: Наш бессмертный президент.
0: От бандеров нас спасет.
2: Наш бессмертный президент.
0: И еще их разобьет.
2: Наш бессмертный президент.
0: Он же истинный облом.
2: Наш бессмертный президент.
0: Не смотришь на него. Косорыло и хуйло. Улыбнись, перекрести. Ему в ноги повали.
2: Ты не смей говно раздать.
0: Чтоб сбежала твоя мать. Ему в ноги повали.
3: Еще будет заебись.
1: Он нас всех переживет.
2: Наш бессмертный президент.
0: Это не деньги спасет.
2: Наш бессмертный президент.
0: Я не крещен, их разобьет.
2: Наш бессмертный президент.
0: Он же истинный облом.
2: Наш бессмертный президент.
3: Всех переживет!

вот ведь, блять, ебать, бледина. Ну пошли, замутим сына. Прихожу, ебать, на точку. Тут она, хуяк за точку.

0: Свитер! Это за свитер! Женя, это Питер!
1: Я мужик был! Я мужиком! Я подохну! Я мужиком подохну!

Я тебя у клуба встретил, сразу даже не заметил. Вижу, блять, стоит тупая, на бабосы залипая.

блядь, стоит тупая, на бабосы залипая. Прохожу, ты мне мужчина, я хотела очень сына, на крайняк хотя бы дочку. У меня здесь рядом точка.

отстой. Сори за то, что бухой. В падиках мы сын и сорим. Но носочки твои пахнут сыром. Ебать во все дыры, сню со вкусом дыни. Все время с

Я мужик был. Я мужиком подохну.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Ментимер Шаймиев, Рудольф Нуриев, Губайдулина Софья, Ренат Ибрагимов, Алсум Марат, Сафин Лар, Дасаев Ренат, Хамат Вичулпан. Ментимер Шаймиев.

0: Медимер Шаймиев, Рудольф Нуриев, Губайдулина Софья, Ренат Ибрагимов, Алсум Марат, Сафин Лар, Дасаев, Ренат Хаматов, Чулпан.
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

я питаюсь каждый день. Каждый день. Есть еду совсем не лень. Есть еду совсем не лень. Я всегда найду еду. Я всегда найду еду. А иначе пропаду. Еда, еда, иди ко мне сюда. Иди сюда ко мне, еда, тебя я съем сейчас. Еда, еда, иди ко мне сюда. Звучит припев из песни про еду для всех, для вас. Еда, еда, иди ко мне сюда. Иди сюда ко мне, еда, тебя я съем сейчас.

0: Собаки, гоу-гоу, гоу-гоу. Каждая собака знает, что такое означает гоу-гоу, гоу-гоу, гоу-гоу.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: на него!
1: Богомерзкое хуло!
0: Он на всех же бережет!
1: Ради нас на смерть пойдет!
0: Не смей говно роптать!
2: Должен ты ему внимать!
0: Покрестись и поклонись!
1: Он нас всех переживет!
2: Наш бессмертный президент!
0: От бандеровца спасет!
2: Наш бессмертный президент!
0: И крещеных разобьет!
2: Наш бессмертный президент!
0: Он же истинный облом!
2: Наш бессмертный президент!
0: Как ты смотришь на него? Косорылое хуйло! Улыбнись, перекрести! Ему в ноги повали!
2: Ты не смей говно раздать!
0: Чтоб сказала твоя мать! Ему в ноги повали!
3: Еще будет заебись!
1: Он нас всех переживет!
2: Наш бессмертный президент!
0: Когда деньги спасет!
2: Наш бессмертный президент!
0: Эти крещеных разобьет!
2: Наш бессмертный президент!
0: Уже истинный облом!
2: Наш бессмертный президент!
3: И нас всех переживет!
0: Наш бессмертный!

0: Свитер! Свитер! Это за свитер! Женя, это свитер!
1: Я мужик был! Я мужиком! Я подохну! Я мужиком подохну!

Я тебя у клуба встретил, сразу даже не заметил. Вижу, блять, стоит тупая.

не заметил. Вижу, блять, стоит тупая, на бабосы залипая. Прохожу, ты мне мужчина, я хотела очень сына, на крайняк хотя бы дочку. У меня здесь рядом точка.

Может ведь, блять, ебать, бледина. Ну пошли, замутим сына. Прихожу, ебать, на точку. Тут она, хуяк за точку.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Сынёк,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Ментимер Шаймиев, Рудольф Нуриев, Губайдульна, Софи, Ренат, Ибрагимов, Алсум, Марат, Сафин, Лар, Дасаев, Ренат, Хамат, Вычулпан. Ментимер Шаймиев, Рудольф Нуриев, Губайдульна, Софи, Ренат, Ибрагимов, Алсум, Марат, Сафин, Лар, Дасаев.

0: Ментимер Шаймиев, Рудольф Нуриев, Губайдульна, Софья, Ренат, Ибрагимов, Алсум, Марат, Сафин, Лар, Досаев, Ренат, Хамат, Вычулпан.
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

0: Есть еду совсем не лень,
1: есть еду совсем не лень.
0: Я всегда найду еду,
1: я всегда найду еду,
0: а иначе пропаду. Еда, еда, иди ко мне сюда, иди сюда ко мне, еда, тебя я съем сейчас.
1: Ага.
0: Еда, еда, иди ко мне сюда, звучит припев из песни про еду для всех, для вас. Еда, еда, иди ко мне сюда, иди сюда ко мне, еда, тебя я съем сейчас.

0: одно.
1: Я мужик был. Я мужиком.
2: Сережа,
1: я подохну. Я мужиком подохну.

0: себя.
1: Довольно обидные ваши слова.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: клиентам!
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: точно.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Apresa, vzik, vzik, apresa, vzik, vzik, apresa, vzik, vzik, apresa, vzik, vzik, apresa, vzik, vzik, mužik, vzik, mužik, vzik, mužik, vzik, vzik, mužik, vzik, vzik, mužik, vzik, vzik, mužik, vzik, vzik, to pojta, drava.
1: Извините, товарищи. Псой Короленко.
2: Акустическая Москва. Техно. Псой Короленко и группа Единый. И группа Единый.
1: Я и Гармоха.
2: Тупой как
1: дрова. Как дрова.
2: Да.
1: Стиль лох.
3: Ёбаный рот этого казино. Суки ёбаные падлы, блядь.

0: Лавандос на пост!
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

акустическая техно. Акустическая техно. И поскольку в этой песне встречается итальянский язык, я вспомнил по поводу Фиоретти, какая-то произвольная ассоциация чисто с языком. Но эта песня вот про Буратино. Она из цикла «Детские песни нового типа». Она звучит так примерно. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Тупой. Тупой. Тупой. Тупой. Тупой как дрова. Тупой как дрова. Тупой как дрова. Тупой как. Ой как. Ой как. Ой как. Ой как. Ой как, ой как, ой как, дрова, дрова, дрова, дрова, ой как, дрова, ой как, дрова, ой как, дрова, ой как, дрова. Буратино era stupido, Буратино era stupido, Буратино era stupido, Буратино era stupido. Туп-туп, тупидо, туп-туп, тупидо, тупой как, дрова. Тупой как дрова. Экко баба Карло ha deciso di impararlo. Экко баба Карло ha deciso di impararlo. Экко, экко, экко, экко, экко, экко, экко, экко, тупой. Экко, тупой. Экко, тупой. Тупой, тупой, тупой. Экко, тупой. Экко, тупой. Ecco tu poi, ecco, ecco, ecco Baba Carlo ha presa il napilnik, ecco Baba Carlo ha presa il napilnik, ecco Baba Carlo ha presa il napilnik, ecco Baba Carlo ha presa, ha presa, ha presa.

0: что, ты умный человек, блядь. Ты не знаешь гармонии, что такое музыкальная. Тебе, блядь, точно дали фонограмму минус.
1: Только я не искал золотого святого. Сюда грубый оскал, сюда черное слово. Сюда грубый оскал, сюда черное слово. Сколько я не искал золотого святого. Мир стоит в тишине или в бранном тумане. На кровавой войне, на любовном обмане. На любовном, любовном, любовном обмане. На любовном обмане, на кровавой войне.
0: Не знаешь, гармония что такое? Мелодика? Должен голос с музыкой.
1: Эй, мой остров в океане, они армы в войне. Тысячи рек.
2: Мне сделал замечание Ютуб за то, что вот пьяный озон без моего разрешения.

0: Я мужик был, я мужиком. Я подохну, я мужиком подохну.
1: Хочешь веселиться,
2: бодриться,
1: туситься или угорать? Я беру колонку с подсветкой, чтоб сделать потирать.

Чья брехня? Они в душе живут и пахнут и цветут. Спросите лучше вы про денежки меня. А без лоха мы не одели бы наших девочек меха. А без лоха была бы жизнь тоскливо и плоха. Будь ты хоть трижды вор, щипач или фармазончик, не зарекайся от тюрьмы и от сумы. Эх, крутануть лоха хотя бы на лимончик и укатить подальше в Крым от Колымы. Она по мне который год рыдает, плачет, а мне в

0: мужиком.
1: Я подохну. Я мужиком подохну.
2: М-Спок здесь. Да. Трек про анонизм. Да, да, да. Нет, нет, нет. Ha ha ha.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

прожили полжизни в стране дурачков. Она была из фарфора, а он из сучков. Сухим фанерным листом он прикрывал наготу. А если дядю приснится, просыпался в поту. Она не красила волосы импортной хной. Ее прическа по жизни была голубой. Но деревянной душе познать любовь не дала.

0: отсюда. Появилось время в этом месте. Теперь не знаю, когда мы будем вместе.
1: Может быть, тебе про все забыть, и сердце мне открыть, и душу отпустить. А может быть, тебе...

Может быть, тебе про все забыть, и сердце мне открыть, и душу отпустить. А может быть, тебе про все сказать, ведь я не буду спать, если не буду.

Кирильна предложила чаю. Сука выпил 8 кружек и сожрал мой чай.

0: МС Влад Анал и Сажа.
1: Я был.

0: Подписывайтесь на канал Энди Продакшн, канал блогов, и не забывайте про существование ВКонтакта, Твиттера и Инстаграма. Также в обязательном порядке нужно подписаться на канал Ровного Места, не то они вас арестуют. Песенка про GTA 5 доступна в подкастах iTunes для ваших ай-гаджетов и ай-ушек совершенно бесплатно. Дай вам бог здоровья.
1: Я мужик был. Я мужиком.
2: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Вы должны понять, что в наше время артисты идут на многое, чтобы обратить на себя внимание. На себя, на свой талант, на свою харизму и на свой голос. Потому что уже прошло время в мировой музыкальной индустрии, когда талантливые артисты пробиваются за счет таланта. Как это было, например, ну не знаю с кем. С Майклом Джексоном, с Берри Уайтом, там. Не знаю, да даже во времена Мадонны. Мадонна шла на порно, чтобы обратить на себя внимание. А сейчас такие артисты, как Леди Гага, как Псай, вынуждены непонятно что делать, чтобы обращать внимание именно на свой талант, на свой голос. Так что поэтому не судите строго. Я сейчас вам покажу свой кавер на скандальную песню Ланы Дель Рей «Моя вагина вкуса пепси-колы». «My pussy tastes like pepsi-cola».

0: Люди, будьте благоразумными. То, что вы сейчас увидели, это всего лишь образ. Образ. Всего лишь образ. И не более. Спасибо за внимание.
1: Я мужик был. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Эй, диджей, у тебя что за хуйня играет? Ты чё, ебан?
3: Да.
4: Диджей, ебан.

Да надо гнать и над ней насмехаться. Ей никогда не победить хентай и прон. Элита выбирает ноу-фапафон. Я выше чувств, ебли отношений.

Мама и папа родили его негром. Папа съебал в Зимбабву, мама на расстройство нервов. Слегла в крызуху, сынок, конечно, в детский дом. Но здесь никто не уделял мальчонке внимания. Вырос поэтому чуток ненормальным. С детства был склонен к жестокости. Когда в конкурсе самодеятельности оказался на шестом месте, замесил финалистов и опиздюлил.

0: отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: акустическая техно. Акустическая техно. И поскольку в этой песне встречается итальянский язык, я вспомнил по поводу Фиоретти, какая-то произвольная ассоциация чисто с языком. Но эта песня вот про Буратино. Она из цикла «Детские песни нового типа». Она звучит так примерно. Буратино был тупой, Буратино был тупой, Буратино был тупой, Буратино был тупой, Буратино был тупой, Буратино был тупой, Буратино был тупой, Буратино был тупой, Буратино был тупой, Буратино был тупой, тупой, тупой, тупой, тупой, тупой, как дрова, тупой, как дрова, тупой, как дрова, тупой, как, ой как, ой как, ой как, ой как. Ой как, дрова, дрова, дрова, дрова, ой как, дрова, ой как, дрова, ой как, дрова, ой как, дрова. Буратино era stupido, Буратино era stupido, Буратино era stupido, Буратино era stupido, тупидо, тупидо, тупой как, дрова. Тупой как дрова. Экко баба Карло ha deciso ad impararlo. Экко баба Карло ha deciso ad impararlo. Экко, экко, экко, экко, экко, экко, экко, экко, тупой. Экко, тупой. Экко, тупой. Тупой, тупой, тупой. Экко, тупой. Экко, тупой. Ecco, tu poi, ecco, ecco, ecco, Baba Carlo ha presa il napilnik, ecco, Baba Carlo ha presa il napilnik, ecco, Baba Carlo ha presa il napilnik, ecco, Baba Carlo ha presa, ha presa, ha presa, ha presa, ha presa, ha presa, ha presa, ha presa, ha presa, zic zic, ha presa, zic zic, ha presa, zic zic, ha presa, zic zic. Отрезал, вжик, вжик, мужик, вжик, мужик, вжик, мужик, вжик, вжик, мужик, вжик, вжик, мужик, вжик, вжик, мужик, вжик, вжик, тупой как дрова.
1: Извините, товарищи. Псой Короленко.
0: Акустическая техно.
1: Псой Короленко и группа Единый.
0: И группа «Единый».
1: Я и «Гармоха».
0: Тупой, как дрова.
1: Как дрова.
0: Да.
1: Стиль лох.
2: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: Ну что, ты умный человек, блядь. Ты не знаешь гармонии, что такое музыкальная. Тебе, блядь, точно дали фонограмму минус.
1: Только я не искал золотого святого. Сюда грубый оскал, сюда черное слово. Сюда грубый оскал, сюда черное слово. Сколько я не искал золотого святого. Мир стоит в тишине или в бранном тумане. На кровавой войне, на любовном обмане. На любовном, любовном, любовном обмане. На любовном обмане, на кровавой войне.
0: Не знаешь, гармония что такое? Мелодика? Должен голос с музыкой.
1: Эй, мой!

0: Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.
1: Хочешь веселиться,
2: бодриться,
1: туситься или угорать? Я беру колонку с подсветкой, чтоб сделать потирать.

без лоха была бы жизнь тосклива и плоха. Будь ты хоть трижды вор, щипач, фармазончик, не зарекайся от тюрьмы и от сумы. Эх, крутануть лоха хотя бы на лимончик и укатить подальше в Крым от Колымы. Она по мне который год рыдает, плачет, а мне

0: Я был мужик. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

прожили полжизни в стране дурачков. Она была из фарфора, а он из сучков. Сухим фанерным листом он прикрывал наготу. А если дядю приснится, просыпался в поту. Она не красила волосы импортной хной. Ее прическа по жизни была голубой. Но деревянной душе познать любовь не дано.

0: отсюда. Появилось время в этом месте. Теперь не знаю, когда мы будем вместе.
1: Может быть, тебе про все забыть, и сердце мне открыть, и душу отпустить. А может быть, тебе...

бы тебе про все забыть, и сердце мне открыть, и душу отпустить. А может быть, тебе про все сказать, ведь я не буду спать, если не буду знать.

список и сожрал мой чемодан.

0: канал Исажа.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: МСПОК здесь. Да. Трек про анонизм. Да. Нет. Скоро.

0: блядь, суки.
1: Я иду, ща.
0: Вы объебосы русского народа, блядь. Я сказал все, пока унылые потлатые говнари.
2: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Подписывайтесь на канал Энди Продакшн, канал блогов, и не забывайте про существование контакта, твиттера и инстаграма. Также в обязательном порядке нужно подписаться на канал Ровного Места, не то они вас арестуют. Песенка про GTA 5 доступна в подкастах iTunes для ваших ай-гаджетов и ай-ушек совершенно бесплатно. Дай вам бог здоровья.
1: Я мужик был. Я мужиком.
2: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Вы должны понять, что в наше время артисты идут на многое, чтобы обратить на себя внимание. На себя, на свой талант, на свою харизму и на свой голос. Потому что уже прошло время в мировой музыкальной индустрии, когда талантливые артисты пробиваются за счет таланта. Как это было, например, ну не знаю с кем. С Майклом Джексоном, с Берри Уайтом, там. Не знаю, да даже во времена Мадонны. Мадонна шла на порно, чтобы обратить на себя внимание. А сейчас... Такие артисты, как Леди Гага, как Псай, вынуждены непонятно что делать, чтобы обращать внимание именно на свой талант, на свой голос. Так что поэтому не судите строго. Я сейчас вам покажу свой кавер на скандальную песню Ланы Дель Рей «Моя вагина вкуса пепси-колы». «My pussy tastes like pepsi-cola».

0: Люди, будьте благоразумными. То, что вы сейчас увидели, это всего лишь образ. Образ. Всего лишь образ. И не более. Спасибо за внимание.
1: Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Эй, диджей, у тебя что за хуйня играет? Ты чё, ебан?
3: Да.
2: Диджей ебан.

Тебя надо гнать и над ней насмехаться. Ей никогда не победить хентай и прон. Элита выбирает ноуфапафон. Я выше чувств, ебли отношений. Инстинкт

0: способный артист, рэперон такой чисто, ну вы в курсе, сука. Хастлерс, бичес, блядь, мегапустер. Имидж модный придумал жить продюсер. Но потанцовка женщина с усиками скуля стиль РНБ. Клипчики, сука, снимает, ловко слизывает пенку. Видела вы, пидорас, блядь.
1: Ебущий нахуй,
0: Это черный властелин, братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелит. Это черный властелин, братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелит, сука. И стал дико популярен этот артист, загорел. И раньше ему очко стреляли, а теперь телочек целый горел. Но ему поебать, это все для имиджа. Для души все так же режут бомжей модным ножом в секретных подвалах под гренеркой. Он не пидорок, а не натурал. Он любит пороть мертвых и получает удовольствие от власти над биомассой. Черный властелин уже здесь, сука. Все мрази будут наказаны. Властелин зачищает человеческий мусор с рэп-сцены. И на лобном месте выпиздил Селезнева Сэма из проекта Дом 2. У чувака связи, его братва даже в Белом доме уже. Барак Обама тоже в подвалах хромзает бомжей. Это все секретные планы, сука, черного властелина по захвату неграми вселенной. Даже черные пантеры не могли мечтать о таком. Негры гомосеки и повсюду кругом рэп-музыка. И все торгуют тузом, респект браза, блядь. Двигайся в ритме РНБ, сука, шевели тазом, пидорас. Это черный властелин, братуха, готовь вазелин.

Мама и папа родили его негром. Папа съебал в Зимбабву, мама на расстройство нервов. Слегла в крызуху, сынок, конечно, в детский дом. Но здесь никто не уделял мальчонке внимания. Вырос поэтому чуток ненормальным. С детства был склонен к жестокости. Когда в конкурсе самодеятельности оказался на шестом месте, замесил финалистов и опиздюлил.

0: Сила негра, сила черной музыки. Врубайся, врубайся, сила туза. Торгуй тузом, слушай черную музыку, брат мой. Рэп, йо, я бы даже сказал рэпчик. Я бы даже сказал рэпчик, сука.
1: Фотопленка коника, два голых школьника втопил в пердак мешко. Ну как мешок с говном, румынный талон гламурного хип-хопа. В кармане кондома контакс, мои слова как ножи в китайской кухне. Слышишь, петух, это мы казнили тех гагуль в лесу. За соснами в наручниках, правой ручкой вскидываю зигу. Подрезал кофточку Прингл, Миху трахал весь кинг-крим. Южный берег Крыма, с нами пьет пиво Валькирия. Французский поцелуй с языком, на тебе кофта цвета кофе. Хотя голая ты прелестна вовсе. Я Синевским хмурым увлекся. Махмуд думает о сексе или о Джексоне. Заходим в штопор, копей в шортах. Ковалев втерт кокой. Серег, хочешь еще дорогу? Под фанк меня тошнит помидорами. Хвастаюсь новыми туфлями, Лаврову передернула. Джузеппе Вене отзовется снова. Приходится шифроваться в подъезде от Жени Пугачева.
2: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: брат мой, это черный властелин. Братуха, готов вазелин, твой туз на прицеле. Черныш нормально стелит. Это черный властелин, братуха, готов вазелин, твой туз на прицеле. Черныш нормально стелит.
1: Брат мой.
0: Я. Прикинь, прикинь, на панели кожаные панталоны, фуражка. Черныш модно барыжит черным дубом. Полезание зовут, у него красный диплом. Заходит за угол и за углом. Приседает на волосатый мотороллер клиента. 20 тысяч евро болтовича. Спрочу, хоть они под водой, но были причины. Дуплись, пока.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

пусть лучше баба зимой летом работает. Спасибо.

Я весь мир обоссал, да я всех обосрал. Ты за шторкой дрочил, а я всех, сука, отъебал. Я забегаю в ресторан, я ебанутый пацан. Наливаю водки стакан, ко мне подходит, блядь. Значит, все в порядке, я выпиваю, я мэн. И достаю свой член, будто я супермен. Вышибало выходит, меня оттуда выводит. Но меня это точно заводит. Я плюю ему в харю, говорит, что ебал его шмар. Он меня бьет в лицо ногой, а потом еще пидор сверху рукой. Я достаю пистолет и стреляю в бедро. Он падает на пол и раздевает ебло, йоу. Я начал только веселиться, снимаю брюки и достаю свою писку. Собирается толпа, чё за дела? Да это Найт опускает козла. Средневековые пришли бы на меня.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Я из дома все продал, но зато спидов пожрал. Занял денег у друзей.

0: зимой работать!
1: А то однажды поработал зимой, теперь баб нечем ебать.
2: Я вообще в жизни ни дня не работал.
1: Вот дела! А вы что говорите? Пойдем пить капать.

0: Я мужиком был.
1: Сеня,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

0: Я был мужик. Я мужиком. Я мужиком подохну.
1: Что ты за мать? Если своему ребенку ты желаешь страдать, пусть

0: Хоу!
1: Хай!
2: Не умею по-другому.
3: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
4: Йо-йо-йо. Здорово, пацаны. Это Алекс Дарсталкер 98. Батя купил мне новый комп.

господа, а вы просто крестьяне. Смотрите, как играют Battlefield 3 на Ютубе успешные люди. И просите у мамок денег на новые компы. Может, они сжалятся над вами и купят вам новый комп. Тупые ложки. Ха-ха-ха-ха-ха.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серёга,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что я...

0: Как-то так. С вами был Евгений Колесников. Пока.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

гимнастики. Нет, мои милые, я не фашист, просто мне нравятся руны и свастики, руны и свастики. Звезды Давида мне нравятся тоже, и полумесяцы нравятся мне. Ну а девчоночкам, что помоложе, зайчик с морковкой пойдет на спине. Пусть Че Гевару набьет анархист, лейбл Майкрософта набьют головастики. Я ж, мои милые, нет, не фашист, просто мне нравятся руны и свастики.

детства люблю я звезду Соломона. Пусть их немало висит над Кремлем, стало их меньше на радость воронам, их заменили двуглавым орлом. Ну и фантазия, ну и стилист, древняя дурь геральдической пластики. Нет, мои милые, я не фашист, звезды люблю я не меньше, чем свастики.

Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Герман Сёма мне заявил, что я антисемит. Треплется ветром осиновый лист. Я без ума от еврейской схоластики. Нет, мои милые, я не фашист. Просто мне нравятся руны и свастики.

Трать на девчонок глазеть, люди на плечи тугие косятся, там на плечах есть на что посмотреть. Их интерес неподделен и чист, он не касается мышц

0: Подписывайтесь на канал Энди Продакшн, канал блогов, и не забывайте про существование контакта, твиттера и инстаграма. Также в обязательном порядке нужно подписаться на канал Ровного Места, не то они вас арестуют. Песенка про GTA 5 доступна в подкастах iTunes для ваших ай-гаджетов и ай-ушек совершенно бесплатно. Дай вам бог здоровья.
1: Я мужик был. Я мужиком.
2: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

папа, возвратились мы все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли этот день мы приближали.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Вы должны понять, что в наше время артисты идут на многое, чтобы обратить на себя внимание. На себя, на свой талант, на свою харизму и на свой голос. Потому что уже прошло время в мировой музыкальной индустрии, когда талантливые артисты пробиваются за счет таланта. Как это было, например, ну не знаю с кем. С Майклом Джексоном, с Берри Уайтом, там. Да даже во времена Мадонны. Мадонна шла на порно, чтобы обратить на себя внимание. А сейчас... Такие артисты, как Леди Гага, как Псай, вынуждены непонятно что делать, чтобы обращать внимание именно на свой талант, на свой голос. Так что поэтому не судите строго. Я сейчас вам покажу свой кавер на скандальную песню Ланы Дель Рей «Моя вагина вкуса пепси-колы». «My pussy tastes like pepsi-cola».

0: Люди, будьте благоразумными. То, что вы сейчас увидели, это всего лишь образ. Образ, всего лишь образ. И не более. Спасибо за внимание.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Эй, диджей, у тебя что за хуйня играет? Ты чё, ебан?
3: Да.
2: Диджей, ебан.

hype, legend, legends to my dad for teaching me everything.

0: Да.
1: Диджей Ебан.
2: За 20 мне я не брит и мрачен. Против самок я веду неравный бой. Я одиночество герой.

Карлсон. Властелин зачищает человеческий мусор с рэп-сцены. И на лобном месте выпиздил селезнёва Сэма из проекта «Дом 2». У чувака связи, его братва даже в Белом доме уже. Барак Обама тоже в подвалах хромзает бомжей. Это все секретный план, сука, черного властелина по захвату неграми вселенной. Даже черные пантеры не могли мечтать о таком. Негры-гомосеки повсюду, кругом рэп-музыка. И все торгуют тузом, респект браза, блять. Двигайся в ритме РНБ, сука, шевели тазом, пидорас. Это черный властелин, братуха, готовь вазелин.

Мама и папа родили его негром. Папа съебал в Зимбабву, мама на расстройство нервов. Слегла в крызуху, сынок, конечно, в детский дом. Но здесь никто не уделял мальчонке внимания. Вырос поэтому чуток ненормальным. С детства был склонен к жестокости. Когда в конкурсе самодеятельности оказался на 6-м месте, замесил финалистов и опиздюлил.

0: Всего негра, всего черной музыки. Врубайся, врубайся, всего туза. Торгуй тузом, слушай черную музыку, брат мой. Рэп, йо, я бы даже сказал рэпчик. Я бы даже сказал рэпчик, сука.
1: Фотопленка коника, два голых школьника втопил в пердак мешко. Ну как мешок с говном, румынный талон гламурного хип-хопа. В кармане кондом и контекст, мои слова как ножи в китайской кухне. Слышишь, петух, это мы казнили тех гагуль в лесу. За соснами в наручниках, правой ручкой
2: скидывал зигу.
1: Подрезал кофточку Прингл, Миху трахал весь
2: Кинг-Крим.
1: Южный берег Крыма, с нами пьет пиво Валькирия. Французский поцелуй с языком, на тебе кофта цвета кофе. Хотя голая ты прелестна вовсе. Я Синевским хмурым увлекся. Махмуд думает о сексе или о Джексоне. Заходим в штопор, копей в шортах. Ковалев втерт кокой. Серег, хочешь еще дорогу? Под фанк меня тошнит помидорами. Хвастаюсь новыми туфлями, Лаврову передернуло. Джузеппе Вене отзовется снова. Приходится шифроваться в подъезде от Жени Богачева.
3: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

0: брат мой, это черный властелин. Братуха, готов вазелин, твой туз на прицеле. Черныш нормально стелит. Это черный властелин. Братуха, готов вазелин, твой туз на прицеле. Черныш нормально стелит.
1: Брат мой.
0: Я. Прикинь, прикинь, на панели кожаные панталоны, фуражка. Черныш модно барыжит черным другого. Полезание зовут, у него красный диплом. Заходит за угол и за углом. Приседает на волосатый мотороллер клиента. 20 тысяч Еболтович, а с врачи уходя не под водой. Но были причины, дуплись пока молодой. И в погоне за модной мечтой он все-таки сколотил капитал. Все же не зря он губами к болтам припадал. И вот когда получил баблишко на то, чтобы раздуплиться, продался жидам и подался в модный артист. И рэперок такой чисто, ну вы в курсе, сука. Хаство с бичес, бля, мегапустер. Имидж модный придумал жид-продюсер. На потанцовках женщины с усиками скулят стиль РНБ. Клипчики, сука, снимает и ловко слизывает пенку. Видела вы, пидорас, блядь.
1: Ебущий нахуй. Я.
0: Это черный властелин, братуха, готов вазелин, твой туз на прицеле, черныш нормально стелит. Это черный властелин, братуха, готов вазелин, твой туз на прицеле, черныш нормально стелит, сука.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

Я весь мир обоссал, да я всех обосрал. Ты за шторкой дрочил, а я всех, сука, отъебал. Я забегаю в ресторан, я ебанутый пацан. Наливаю водки стакан, ко мне подходит, блядь. Значит, все в порядке, я выпиваю, я мэн. И достаю свой член, будто я супермен. Вышибала выходит, меня оттуда выводит. Но меня это только заводит. Я плюю ему в харю, говорит, что ебал его шмар. Он мне бьет в лицо ногой, а потом еще пидор сверху рукой. Я достаю пистолет и стреляю в бедро. Он падает на пол и разбивает ебло, йоу. Я начал только веселиться, снимаю брюки и достаю свою писку. Собирается толпа, чё за дела? Да это Найт опускает козла. Средневековые пришли бы на меня.

0: зимой работать!
1: А то однажды поработал зимой, теперь баб нечем ебать.
2: Я вообще в жизни ни дня не работал.
1: Будила! А вы что говорите? Пойдем пивка попьем.

0: Я мужик был. Я мужиком. Я мужиком подохну.
1: Бля.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Я из дома все продал, но зато спидов пожрал.

0: Я мужик был. Я мужиком. Я мужиком подохну.
1: Что ты за мать?

любви, Божья, Божья мать. Я никуда из дома не хочу уезжать. Господи, спаси!

Худ она, мой рунтарий. Худ она, шуич эбрах, рух наш.

0: Хоу.
1: Хай.
2: Не умею по-другому.
3: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
4: Йо-йо-йо. Здорово, пацаны. Это Алекс Дарсталкер 98. Батя купил мне новый комп.

в Battlefield это господа, а вы просто крестьяне. Смотрите, как играют Battlefield 3 на Ютубе успешные люди. И просите у мамок денег на новые компы. Может, они сжалятся над вами и купят вам новый комп. Тупые ложки. Ха-ха-ха-ха-ха.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что я?

0: Как-то так. С вами был Евгений Колесников. Пока.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

детства люблю я звезду Соломона. Пусть их немало висит над Кремлем, стало их меньше на радость воронам, их заменили двуглавым орлом. Ну и фантазия, ну и стилист, древняя дурь геральдической пластики. Нет, мои милые, я не фашист, звезды люблю я не меньше, чем свастики.

0: Я мужиком был.
1: Сынёк,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

воздух усталые силы бодрит. Клоун по имени Шулерман Сёма мне заявил, что я антисемит. Треплется ветром осиновый лист, я без ума от еврейской схоластики. Нет, мои милые, я не фашист, просто мне нравятся руны и свастики.

сыграть, на девчонок глазеть. Люди на плечи тугие косятся, там на плечах есть на что посмотреть. Их интерес неподделен и чист, он не касается мышц гимнастики. Нет, мои милые, я не фашист, просто мне нравятся руны и свастики. Руны и свастики. Звезды Давида мне нравятся тоже, и полумесяцы нравятся мне. Ну а девчоночкам, что помоложе, зайчик с морковкой пойдет на спине. Пусть Че Гевару набьет анархист, лейбл Майкрософта набьют головастики. Я ж, мои милые, нет, не фашист, просто мне нравятся руны и свастики.

0: Скоро тебя потеряю.
1: А сердце не может понять, а мне его трудно унять.
2: Алло, это Пакистан?
3: Да.
2: Нам нужен 1 килограмм. Алло, это Пакистан?
3: Да.
2: Нам нужен 1 килограмм.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Семь.

Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: Попова. Похуй так-то, ака вот так-то, аккуратность так-то.
1: Алло, а? Это Пакистан?
2: Да.
1: Нам нужен 1 килограмм.
2: Будет.
1: Алло,
2: а?
1: Это Пакистан?
2: Да.
1: Нам нужен 1 килограмм.
2: Будет.

0: Слава Богу!
1: Подпитос не обзор, а вопрос, яйца проем! На опас!
0: Бандос! Подпитос не обзор, а вопрос, трамбарабан!
1: На опас! На опас! На опас! Точка папирос!
0: Хуй! Я мужик был, я мужиком.
2: Сеня,
0: я подохну, я мужиком подохну.

0: фрукты вкусные, и по почте мне их отошли. Бананы, бананы, вкусные бананы, очень я бананы люблю. Бананы, бананы, сладкие бананы, завтра на рынке еще их куплю.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
2: Podfm.ru представляет.

0: Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.
1: Я бужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Боже, это невероятно.
1: Я выключу.
0: Нет, все нормально. Я выдержу.
2: Простаивает мой станок для...

0: мята на кармані надоїдає тушку варани. Це твой ліфтний шафот, рефрижератор, смерть і эшелон. Помніш, як хорошо пахло, коли мама готовила шарлотку. Тепер у тебе вибір прах і банка таблеток хлорки. Вибір сложний, наворачиваються сльозки. Я радуюсь стороне, сократизирую, изливаясь молоко і селедки. Хочу помазать трепуху зеленкой, избавиться от кожних гнилостей. Помоги мне, о Боже, милостивый, все будет делаться ради Бога. Музыка кончилась, потрескивает радиола, но больше похоже на глухой пролет. После паленки жидкий помет, благо потемки, а тебе со мной, ой, как стыдно. Да, тебе со мной, ой, как стыдно. Когда я вылизываю коробочку с остатками соуса сырного, когда отказываюсь забирать из садика нашего сына, когда ты хочешь потрепать мои волосы, но я лыс, как Саймон Сима, когда я такой же скучный, даже когда синий, когда я возвращаюсь на работу и опять торгую симками, когда, как у узбека, полна дешевого хлеба, продуктовая корзина, когда отковыриваю налить себе в бокал из морозилки, когда я копирую стиль жизни у паразитов.
1: Мне нравится.
2: Правда?
1: Да, меня это заводит. Достань свой армейский нож и порежь меня здесь.
3: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

гриппа, и средства от гриппа, и средства от порчи, и средства с глаза, и слезы из глаза, и сопли из носу, и успехи в бизнесе, и психоанализ, чтоб мозги не разболтались, и басё, и то да сё, и всё, это ещё не всё. А может, извольте-ка посмотреть на этот остров, остров, где все он есть. И Ахафис, Эликсу, Эдмунду Чудзержинскому, и гимны Леониду, или чуть не Кадзержинскому, и новый Орбит, и старый Арбат, и тройная...

А вот извольте-ка посмотреть на этот остров, остров, где все у нас есть. И лавровый лист, и георгиевский крест, и коралловая роча, и нефритовый тест. И спицы Сальвари, и клавиши Баха, и трубка Магрита, и шапка Мономаха, и счетчики Гейгер, и черточки Альцгеймер, и локоны Эйнштейна, и тапки Витгенштейна, и маятник

пройдут дожди. Жди меня, жди, когда пройдут дожди. Жди меня, жди. Вот и все.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

по лицу мне дубинкой влетают, в квартиру ногами раз 10 пинают, ведут к холодильнику, все вынимают, а там ничего нет, кроме бананов, яблок, морковки и баклажанов. Перерыли в хате все вверх ногами, и лейтенант орет: сука, где тайник с сырами? Там твои соседи все рассказали, отвечай, паскуда, где тайник с сырами? Отвечаю то, что никаких сыров у меня нет, и вообще я типа бегом сыроед. Последняя фраза все усугубила, не так меня поняли эти дебилы. Говорят, устроим с игристым

Я мужик был. Я подохну. Я мужиком подохну.

Это жесть. За полтинник купили бухло. Виноградный день и в говно.

0: Я был мужик. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Хоу.
1: Не умеет.
0: Хай.
1: Не умеет.
0: Не умею по-другому.
2: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
3: Йо-йо-йо. Здорово, пацаны. Это Алекс Дарсталкер 98. Батя купил мне новый комп.

игроки в Battlefield это господа, а вы просто крестьяне. Смотрите, как играют Battlefield 3 на Ютубе успешные люди. И просите у мамок денег на новые компы. Может, они сжалятся над вами и купят вам новый комп. Тупые ложки. Ха-ха-ха-ха-ха.

Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Как-то так. С вами был Евгений Колесников. Пока.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

был Сёма, мне заявил, что я антисемит. Треплется ветром осиновый лист, я без ума от еврейской схоластики. Нет, мои милые, я не фашист, просто мне нравятся руны и свастики.

Играть на девчонок глазеть, люди на плечи тугие косятся, там на плечах есть на что посмотреть. Их интерес неподделен и чист, он не касается мышцы гимнастики. Нет, мои милые, я не фашист, просто мне нравятся руны и свастики, руны и свастики. Звезды Давида мне нравятся тоже, и полумесяцы нравятся мне. Ну а девчоночкам, что помоложе, зайчик с морковкой пойдет на спине. Пусть Че Гевару набьет анархист, лейбл Майкрософта набьют головастики. Я ж, мои милые, нет, не фашист, просто мне нравятся руны и свастики,

Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

детства люблю я звезду Соломона. Пусть их немало висит над Кремлем, стало их меньше на радость воронам, их заменили двуглавым орлом.

0: похуй так-то, а кого так-то, аккуратность так-то.
1: Алло, а? Это Пакистан?
2: Да.
1: Нам нужен 1 килограмм.
2: Будет.
1: Алло,
2: а?
1: Это Пакистан?
2: Да.
1: Нам нужен 1 килограмм.
2: Будет.

0: трусов.
1: Воу-воу-воу-воу, знаю, скоро тебя потеряю.
0: А сердце не может понять, а мне его трудно унять.
2: Алло, это Пакистан?
3: Да.
2: Нам нужен 1 килограмм. Алло, это Пакистан?
3: Да.
2: Нам нужен 1 килограмм.
1: Суммы на вашем лицевом счете недостаточно для звонка по набранному номеру.
4: Ком целиком, целиком, ком целиком.

0: Слово проел!
1: Подпертос, немцов, на вопрос! Яйца проел!
0: Слово проел!
1: На вопрос!
2: Лавандос! Подпертос, немцов, на вопрос!
0: Слово проел! Слово проел!
1: На вопрос!
3: Я мужик был, я мужиком.
4: Серьёзно?
3: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Дерево растет из земли. Покушай бананы, ты вкусные. И по почте мне их отошли. Бананы, бананы, вкусные бананы. Очень я бананы люблю. Бананы, бананы, сладкие бананы. Завтра на рынке еще их куплю.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
2: Podfm.ru представляет.

0: Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Ни один не нажал!
3: Ни один не прожал!
4: Просто в доту, блядь, играть, это просто, блядь, зашквар!
2: Ни один не нажал!
3: Ни один не прожал!
4: Челик просто умер, он просто упал.
2: Ни один не нажал!
4: Ни один не прожал!
3: Просто в доту, блядь, играть, это просто, блядь, зашквар!
2: Ни один не нажал!
4: Ни один не прожал!
3: Я попал?

0: Боже, боже, это невероятно.
1: Я выключу.
0: Нет, все нормально. Я выдержу.
2: Простаивает мой станок для скрутки текстильных изделий. Летели недели, в них мы терпели насилие, истерики. Из моностерео положили в нешлифованное дерево. Ты мне не верила, как дежурный, который знал, что я без сменки. Но с меня уже сняли мерки.

0: зарплата на кармане, надоедает тушку варан. Это твой лифтный шапот, рефрижератор смерти, эшелон. Помнишь, как хорошо пахло, когда мама готовила шарлотку? Теперь у тебя выбор прах и банка таблеток, хлорки. Выбор сложный, наворачиваются слезки. Я радуюсь стороне, сократизирую, изливаясь молок и селедки. Хочу помазать трепуху зеленкой, избавиться от кожных гнилостей. Помоги мне, о боже милостивый, все будет делаться ради бога. Музыка кончилась, потрескивает радиола, но больше похоже на глухой пролет. После паленки жидкий помет, благо потемки. А тебе со мной, ой, как стыдно. Да, тебе со мной, ой, как стыдно. Когда я вылизываю коробочку с остатками соуса сырного, когда отказываюсь забирать из садика нашего сына, когда ты хочешь потрепать мои волосы, но я лыс, как Саймон Сима, когда я такой же скучный, даже когда синий, когда я возвращаюсь на работу и опять торгую симками, когда, как у узбека, полна дешевого хлеба, продуктовая корзина, когда отковыриваю налить себе в бокал из морозилки, когда я копирую стиль жизни у паразитов.
1: Она мне нравится.
2: Правда?
1: Да, меня это заводит. Достань свой армейский нож и порежь меня здесь.
3: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

средства от гриппа, и средства от порчи, и средства с глаза, и слезы из глаза, и сопли бизнесу, и успехи в бизнесе, и психоанализ, чтоб мозги не разболтались, и басё, и тогда всё, и всё-всё-всё, это ещё не всё. А вот извольте-ка посмотреть на этот остров, остров, где все он есть. И Ахафис, Эликсу, Эдмунду Чинзержинскому, Египту Леониду, или чуть не Чинзержинскому, и новый Орбит, и старый Арбат, и тройная защита для всех ребят, и мясный пепперминт,

А вот извольте-ка посмотреть на этот остров, остров, где все у нас есть. И лавровый лист, и георгиевский крест, и коралловая роча, и нефритовый тест. И спикер Сальдивари, и клавиши Баха, и трубка Магрита, и шапка Мономаха, и счетчики Гейгера, и черточки Альцгеймера, и локоны Эйнштейна, и тапки Витгенштейна, и маятник Фуко, и сам Фуко, и другой Фуко, и Умберто Эко, и ботинки Фуко, и Фуко.

собачьи мозги, и куриные мозги, и петушиные мозги, и масляная головушка, и шелковые носки, и шерстяные носки, и ХБ носки, и новые решения от скуки и носки. Проза, и боксил, и прозок, и шторы, и ткани, и полы, и потолки, и все, и то-то все, и все, все, все, это еще не все. А вот извольте-ка посмотреть на этот остров, остров, где все у нас есть. И розовые бантики, и некроромантики, и книга Апресяна по лексической семантике. Такой покемон, сихой покемон, и лотреамон, и громкий крик, камон, и сладкий центр.

Тут дожди, жди, меня жди, когда пройдут дожди, жди, меня жди, вот и все.

Я мужик был, я мужиком. Я подохну, я мужиком подохну.

им открываю. Бьют по лицу мне дубинкой, влетают в квартиру ногами, раз 10 пинают. Ведут к холодильнику, все вынимают, а там ничего нет, кроме бананов, яблок, морковки и баклажанов. Перерыли в хате, все вверх ногами, и лейтенант орет: сука, где тайник с сырами? Нам твои соседи все рассказали. Отвечай, паскуда, где тайник с сырами? Отвечаю то, что никаких сыров у меня нет, и вообще я типа веган-сыроед. Последняя фраза.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Сынёк,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: я крепко. Слоник на трубе играет. Там здоровый трек Шанхай. Я пельмень принес. Тебе покушать, покушать, покушать, покушать.
1: Ну не надо, но не столько.
0: Знаю, хлеб. Браток, покушать. Хочешь, я насру? Братишка.

это жесть. За полтинник купили бухло, виноградный день и в говно.

Сколько я не искал золотого святого, всюду грубый оскал, всюду черное слово. Всюду грубый оскал, всюду черное слово. Сколько я не искал золотого святого, мир стоит в тишине или в бранном тумане накрывал.

0: отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

слышит. Я не нужен страх, который нас калечит. Я не нужен шаров, который мы воняем. Я не нужен кровь, которую хлебаем. Лежи, лежи, лежи, лежи. Лежи, лежи, лежи, лежи. Лежи, лежи.

Ladies and gentlemen.

0: вся в фонтане. У меня на голове голубая шапка, и я купаюсь в фонтане. Фонтане. ЗВДВ, сука. ЗВДВ, блядь. ЗВДВ, блядь. ЗВДВ, сука, блядь. ВДВ!
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
2: Ты думаешь, я наркотой угашен, как минимум нет, верёс. Раз верю в трёхрукую девушку,

0: фибло!
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
2: Забытого. Я поднимаю свою рюмку с ебаным пивом, и я купаюсь в фонтане. Забытого! Забытого! Я ВДВшник рота подоусима, я ВДВ, у меня розовая берета. Я из ВДВ, подали нахуй. За ВДВ, за ВДВ, я поднимаю рюмку пива. За ВДВ, за ВДВ, я поднимаю ебаную кружку пива. Блять, я бухаю, я купаюсь в фонтане и улыбаюсь. Опа, опа, а я ВДВ, блять, за ВДВ. Забадава! Я поднимаю ебаную кружку пива, блять! Я купаюсь в фонтане, потому что рота 228, рота 228, ВДВ батальон! Забадава! Забадава! Я поднимаю бокал этого пива, блять! Я купаюсь в фонтане, рота 228, оп! Забадава! Забадава, блять! Забадава, нахуй ВДВ, я, блять! Я, блядь, ВДВ, рота 228. Я ВДВ, рота 228. Я купаюсь в фонтане. Я в фонтане, я купаюсь.

0: Лично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: А когда тебя заведут туда, ты этим лезвием себе брюхо вспори. Да сильно так, чтобы не царапина была, а кишки наружу. Ну, не мне ж тебя учить, как брюхо вспарывать. Тогда они тебя не тронут. Сами в дверь постучат. И поедешь ты в больничку. И там тебя откачают.
3: А потом опять в эту пресс-хату?
2: Нет, такого не бывает.

исходя у нас, как всегда, заебись. Не спроста ведь мы все, сука, здесь собрались. Сейчас загонят кого-нибудь к нам на убой. И пока мы работаем.

Опа. Опа. Опа. Нихуя себе. Опа. Опа. Нихуя себе. Опа. Опа. А может просто негром стать? Черным негром, первым черным негром. Черной обезьяночкой стать, черной обезьянкой стать, черным обезьяном стать, черным обезьяном негром стать, без дела по земле прыгать.

пальмам и бананами кидать людей. А может просто негром стать, негром черной обезьянки. А мне бы просто негром стать, негром стать, негром стать, негром стать. О, негр, о, my bro, you black mamba, о. А мне бы просто негром стать, негром стать, негром стать, не летая, а прыгать по пальмам. Негром стать, днем и ночью прыгать по пальмам. Негром стать.

каких. Мой друг кирзачами по еблу, что сидеть в углу, люди тянутся к теплу. Сегодня ты читаешь рэп, чтоб зарабатывать.

хлеб. А солдатский рэп — это чисто поеблу. Никаких панчей, просто тупо поеблу. Никаких йоу-йоу, просто

0: А может просто негром стать, может негром стать, а может негром стать, а может негром стать, черт негром, негром стать.
1: Ау, ау, ай, обезьяна, беги, пацаны!
0: Негром стать, негром стать.
1: Оу, май негр.
0: А мне бы просто негром стать.
1: Оу, май бро, you негр. Оу, май бро, you black. You're black, my bro!

0: А может просто не грам стать обезьянкой-бабуинщика маленькая мартышка черненькой. А мне бы не грам стать черненькой обезьянкой стать. Оу, не грам стать, не грам стать. Оу,
1: а мне бы не грам стать.
0: Осуждаю, блядь, осуждаю.
2: Я мужик был, я мужиком. Я подохну.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Нога, я слышу. Пошел сюда.

0: зарплата на кармане надоедает тушку вараны. Это твой лифт на эшафот, рефрижератор смерти, эшелон. Помнишь, как хорошо пахло, когда мама готовила шарлотку? Теперь у тебя выбор праха, банка таблеток, хлорки. Выбор сложный, наворачиваются слезки. Я радуюсь стороне, сократизирую, изливаясь молоко из селедки. Хочу помазать трепуху зеленкой, избавиться от кожных гнилостей. Помоги мне, о боже милостивый, все будет делаться ради бога. Музыка кончилась, потрескивает радиола, но больше похоже на глухой пролет. После паленки жидкий помет, благо потемки. А тебе со мной, ой, как стыдно. Да, тебе со мной, ой, как стыдно. Когда я вылизываю коробочку с остатками соуса сырного, когда отказываюсь забирать из садика нашего сына, когда ты хочешь потрепать мои волосы, но я лыс, как Саймон Сима, когда я такой же скучный, даже когда синий, когда я возвращаюсь на работу и опять торгую симками, когда, как у узбека, полна дешевого хлеба, продуктовая корзина, когда отковыриваю налить себе в бокал из морозилки, когда я копирую стиль жизни у паразитов.
1: Она мне нравится.
2: Yeah. Правда?
1: Да, меня это заводит. Достань свой армейский нож и порежь меня здесь.
3: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

сказка, животная сказка, бытовая сказка из смешанного типа, и средства от гриппа, и средства от порчи, и средства с глаза, и слезы из глаза, и сопли из носу, и успехи в бизнесе, и психоанализ, чтоб мозги не разболтались, и басё, и то да сё, и всё, это ещё не всё. А вот извольте-ка посмотреть на этот остров, где все он есть. И Ахафис, Эликсу, Эдмунду Чудзержинскому, и гимны Леониду, или чуть не Кадзержинскому, и новый Орбит, и старый Арбат, и тройная защита для всех ребят, и мягкий пепермин, и сочи, джуси, фрукты, буржуазный капитал, и пролетар,

А вот извольте-ка посмотреть на этот остров, остров, где все у нас есть. И лавровый лист, и георгиевский крест, и коралловая роща, и нефритовый тест. И клавиши Баха, и трубка Магрита, и шапка Мономаха, и счетчики Гейгер, и черточки Альцгеймера, и локоны Эйнштейна, и тапки Витгенштейна, и маятник Фуко, и сам Фуко, и другой Фуко, и Умберто Эко, и ботинки Эко, и продукты Эко, и курочки.

собачьи мозги. И куриные мозги, и петушиные мозги. И масляная головушка, и шелковые носки, и шерстяные носки. И ХБ носки, и новые решения от скуки, и носки. И проза, и боксил, и прозок, и шторы, и ткани, и полы, и потолки, и все, и то да все, и все, все, все, это еще не все. А вот извольте-ка посмотреть на этот остров, остров, где все у нас есть. И розовые бантики, и некроромантики, и книга Апресяна по лексической семантике. Такой покемон, сихой покемон, и лотреамон, и громкий крик, камон, и сладкий

жди, жди, меня жди, когда пройдут дожди, жди, меня жди, вот и все.

Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.

соседей, обыскивая и знакомых. В нашей стране новые законы, мусора бегают по моему дому, стучат в мою дверь, я им открываю. Бьют по лицу мне дубинкой, влетают в квартиру ногами, раз 10 пинают. Ведут к холодильнику, все вынимают, а там ничего нет, кроме бананов, яблок, морковки и баклажанов. Перерыли в хате, все вверх ногами, и лейтенант орет: сука, где тайник с сырами? Твои соседи все рассказали, отвечай, паскуда, где тайник с сырами? Отвечаю то, что никаких сыров у меня нет, и вообще я типа веган-сыроед. Последний

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Это жесть.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.

это жесть. За полтинник купили бухло, виноградный день и в говно.

Братишка, на друг! Братишка!

Сколько я не искал золотого святого, всюду грубый оскал, всюду черное слово. Всюду грубый оскал, всюду черное слово. Сколько я не искал золотого святого, мир стоит в тишине или в бранном тумане накрывал.

крепко. Сорик на трубе играет.

опять. А мертвый котенок, он остается терпеть и наблюдать. В это трудно поверить, но надо признаться, что я.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Я был мужик. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Свебло!
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
2: Саботова, я поднимаю свою рюмку с ёбаным пивом, и я купаюсь в фонтане. Саботова, Саботова, я ВДВшник рота Бадаусима, я ВДВ, у меня розовая берета, я из ВДВ, подали нахуй, за ВДВ, я поднимаю рюмку пива, за ВДВ, я поднимаю ёбаную кружку пива, блять, я бухаю, я купаюсь в фонтане и улыбаюсь, опа, а опа, а я ВДВ, блять, за ВДВ. Заводова, я поднимаю ёбаную кружку пива, блять, я купаюсь в фонтане, потому что рота 228, рота 228, ВДВ батальон, заводова, заводова, я поднимаю бокал этого пива, блять, я купаюсь в фонтане, рота 228, оп, заводова, заводова, блять, ВДВ, нахуй ВДВ, я, блять. Я, блядь, ВДВ, рота 228. Я ВДВ, рота 228. Я купаюсь в фонтане. Я в фонтане. Я купаюсь в фонтане. У меня на голове голубая хуй шапка. Я купаюсь в фонтане. Фонтане. За ВДВ, сука. За ВДВ, блядь. За ВДВ, блядь. За ВДВ, сука, блядь. ВДВ!
3: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
4: Ты думаешь, я наркотой угашен, как минимум не тверез, раз верю в трехрубую девушку Машу, суккуба моих грез.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: А когда тебя заведут туда, ты этим лезвием себе брюхо вспори. Да сильно так, чтобы не царапина была, а кишки наружу. Ну, не мне ж тебя учить, как брюхо вспарывать. Тогда они тебя не тронут. Сами в дверь постучат. И поедешь ты в больничку. И там тебя откачают.
3: А потом опять в эту пресс-хату?
2: Нет, такого не бывает.

происходи у нас. Как всегда, заебись, неспроста ведь мы все, сука, здесь собрались. Сейчас загонят кого-нибудь к нам на убой, и пока мы работаем,

Опа. Опа. Опа. Нихуя себе. Опа. Опа. Нихуя себе. Опа. Опа. А может просто негром стать? Черным негром, первым черным негром. Черной обезьяночкой стать, черной обезьянкой стать, черным обезьяном стать, черным обезьяном негром стать, без дела по земле прыгать, прыгать, прыгать по пальмам за бананами, негром стать за бананами.

пальмам и бананами кидать людей. А может просто негром стать, негром черной обезьянки. А мне бы просто негром стать, негром стать, негром стать, негром стать. О, негр, о, my bro, you black mamba, о. А мне бы просто негром стать, негром стать, негром стать, не летая, а прыгать по пальмам. Негром стать, днем и ночью прыгать по пальмам. Негром стать.

0: может просто негром стать. Может негром стать, а может негром стать. А может негром стать.
1: Что же негром?
0: Негром стать.
1: Ау, ау, ау, обезьян, обезьян, пацаны!
0: Негром стать. Негром стать.
1: Оу, май негр.
0: А мне бы просто негром стать.
1: О, май бро, ю негр. О, май бро, ю блэк. Ю блэк, май бро.

0: А может просто не грам стать обезьянкой-бабуинщика маленькая мартышка черненькой. А мне бы не грам стать черненькой обезьянкой стать. Оу, не грам стать, не грам стать. Оу,
1: а мне бы не грам
0: стать. Осуждаю, блядь. Осуждаю.
2: Я мужик был. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Нагая, ты не слышишь?

таких, мой друг, кирзачами по еблу, что сидеть в углу, люди тянутся к теплу. Сегодня ты читаешь рэп, чтоб заработать.

Лишь только нормальные парни хуярятся мне на концерт. И даже когда мент приходит, сегодня он больше не мент. Лишь только нормальные парни приходят послушать меня, а не вся эта сраная перхоть, любители, сука, говна. Но

лишь только нормальные парни. Концерт мой на хуй проебут, от баб своих нахуй съебутся и сразу нормально бухнут. Лишь только нормальные парни накатят за Русь 1000 грамм. Ты слышишь, нормальные парни уже собрались по дворам. На их уебанских тусовках попсам удаки и торчки, а у меня на концертах скины, палатьё и качки. На их уебанских массовках попса, пидорасы, торчки, а у меня на концертах скины, капота и качки. На их проститутских массовках мажоры, свинота, торчки, а у меня на концертах скинные фанатьё и качки. На их уебанских тусовках жлобьё, бутланы, дурачки, а у меня на концертах скинные гопоты.

0: Я мужик был. Я мужиком. Я мужиком подохну.
1: А. Боров. Боров здесь. Боров с вами. Пожилой Боров. Мне 54 года. Я уже почти пожилой. Хоть мне уже полвека, но я до сих пор трясу свои

ушах. Я читаю рэп везде, там, где мне не дают по пизде. Я читаю его везде, там, где не дают по пизде. Я знаю, что все рэперы пидорасы. Чтобы читать рэп, не нужно ничего. Ничего абсолютно, но мне поебать, ведь я музыкант, я рэпер, блять.

0: Пердая пидорас!
1: Вроде башня! Вроде башня!
0: Да я рэпер! Да я пидорас!
1: Вроде башня! Вроде башня!
0: Нихуя в натуре топорот ебаться! Ханста! Я Амахасл! Я Амахасл, блядь!
2: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь!

0: Рублюсь на...
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: А, подожди.

0: Я мужик был. Я мужиком. Я мужиком подохну.
1: У мужчин есть свои развлечения. Может быть, они грубее, чем те, к которым привыкли вы. Но это наши, мужские развлечения.

Это я тебя видел, а нет, перепутал, бля, нахуй, не знаю. Что-то нет, больно модно для парня ты. Что за эмблема такая блатная, бля? На поебалу за модные шмотки. Ты чё, сука, умный, бля? На хули дернулся? Я, бля, таких, как ты, пиздил, бля, с измальства. Из-за таких, как ты, ёбли, ёбли.

0: of them all.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

любовь и прошла она, и осталась.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Заводово, я поднимаю свою рюмку с ёбаным пивом, я купаюсь в фонтане. Заводово, заводово, я ВДВшник рота подоусим. Я ВДВ, у меня розовая берета. Я из ВДВ, подали нахуй. Заводово, заводово, я поднимаю рюмку пива. Заводово, заводово. Я поднимаю ёбаную кружку пива, блять, я бухаю. Я купаюсь в фонтане и улыбаюсь. Опа, а опа, а я ВДВ, блять. За ВДВ, за ВДВ. Я поднимаю ёбаную кружку пива, блять. Я купаюсь в фонтане, потому что рота 228. Рота 228. ВДВ батальон. За ВДВ, за ВДВ. Я поднимаю бокал этого пива, блять. Я купаюсь в фонтане. Рота 228. Оп. За ВДВ. За ВДВ, блять. За ВДВ. Нахуй ВДВ. Я, блять. Я, блять, ВДВ. Рота 228. Я ВДВ. Рота 228. Я купаюсь в фонтане. Я в фонтане. Я купаюсь в фонтане. У меня на голове голубая хуй шапка, я купаюсь в фонтане, фонтане. За ВДВ, сука, за ВДВ, блядь, за ВДВ, блядь, за ВДВ, сука, блядь, ВДВ!
2: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
3: Ты думаешь, я наркотой угашен, как минимум...

0: Я был мужик. Я мужиком. Я мужиком подохну.
1: А когда тебя заведут туда, ты этим лезвием себе брюхо вспори. Да сильно так, чтобы не царапина была, а кишки наружу. Ну, не мне ж тебя учить, как брюхо вспарывать. Тогда они тебя не тронут. Сами в дверь постучат. И поедешь ты в больничку. И там тебя откачают.
2: А потом опять в эту пресс-хату?
1: Нет, такого не бывает.

Лишь только глаза мне смежает зелье, я вижу всю ту же херь, как Маша у мертвя из подземелья ко мне открывает дверь. Один лабутен у нее железный, другой костяной лабутен.

предхате у нас, как всегда, заебись. Неспроста ведь мы все, сука, здесь собрались. Сейчас загонят кого-нибудь к нам на убой. И пока мы работаем, стреляем.

пальмам и бананами кидать людей. А может просто негром стать, негром черной обезьянки. А мне бы просто негром стать, негром стать, негром стать, негром стать. О, негр, о, my bro, you black mamba, о. А мне бы просто негром стать, негром стать, негром стать, не летая, а прыгать по пальмам, негром стать. Днем и ночью прыгать по пальмам, негром стать.

0: Может просто негром стать, может негром стать, а может негром стать, а может негром стать, черт негром, негром стать.
1: Ау, ау, ау, обезьяна, бежи, пацаны!
0: Негром стать, негром стать.
1: Оу, май негр.
0: А мне бы просто негром стать.
1: О, май бро, you're негр. О, май бро.

Опа. Опа. Опа. Нихуя себе. Опа. Опа. Нихуя себе. Опа. Опа. А может просто негром стать? Черным негром, первым черным негром. Черной обезьяночкой стать, черной обезьянкой стать, черным обезьяном стать, черным.

0: А может просто не грам стать обезьянкой бабуинщика маленькая мартышка черненькой. А мне бы не грам стать черненькой обезьянкой стать. О, не грам стать. Не грам стать.
1: О, а мебель бы.
0: Осуждаю, блядь. Осуждаю. Осуждаю.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Наговорил. Ты не слышишь. Пошел сюда.

таких, мой друг, кирзачами по еблу, что сидеть в углу, люди тянутся к теплу. Сегодня ты читаешь рэп, чтоб зарабатывать.

Рэп это чисто поеблу, никаких панчей, просто тупо поеблу, никаких йоу-йоу, просто

Лишь только нормальные парни хуярят ко мне на концерт. И даже когда мент приходит, сегодня он больше не мент. Лишь только нормальные парни приходят послушать меня, а не вся эта сраная перхоть, любители, сука, говна.

Лишь только нормальные парни концерт мой нахуй проебут, от баб своих нахуй съебутся и сразу нормально бухнут. Лишь только нормальные парни накатят за Русь 1000 грамм. Ты слышишь, нормальные парни уже собрались по дворам, на их уебанских тусовках попсам такие торчки. А у меня на концертах скины, палатьё и качки, на их уебанских массовках попса, пидорасы, торчки. А у меня на концертах скины, капота и качки. На их проститутских массовках мажоры, свинота, торчки. А у меня на концертах скины, фанатьё и качки. На их уебанских тусовках жлобьё, бутланы, дурачки. А у меня на концертах скины, гопота.

0: Я был мужик. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
1: А. Боров. Боров здесь. Боров с вами. Пожилой Боров. Мне 54 года. Я уже почти пожилой. Хоть мне уже полвека, но я до сих пор трясу свои.

0: что я пидорас?
1: Руки пусти! Руки пусти!
0: Да я рэпер, да я пидорас!
1: Руки пусти! Руки пусти!
0: Нихуя в натуре, то пород ебаться! Ханста! Я Амахасл! Я Амахасл, блядь!
2: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: А, подожди. Мяу.

всем это кожаная куртка, кожаные штаны, кожаные ботиночки. У меня я сам.

0: Отлично.
1: Я был мужик. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: У мужчин есть свои развлечения. Может быть, они грубее, чем те, к которым привыкли вы. Но это наши, мужские развлечения.

Это я тебя видел, а нет, перепутал, бля, нахуй, не знаю. Что-то одет, больно модно для парня ты. Что за эмблема, такая блатная, бля, она поебалу. За модные шмотки, ты чё, сука, умный, бля, на хули дернулся. Я, бля, таких, как ты, пиздил, бля, с измольства. Из-за таких, как ты, я, бля,

0: of them all.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

такая была.

Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Хотел бы все знать, чтоб тебе доказать, что любой мужик должен все время бухать. Только ты не поймешь, один хуй и нихуя, потому что ты дура, говно и свинья. Да бываю, наливай.

Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Я топором рубил, махал клинком, рубил с плеча. Я себе трею нанести, хотел бы лошадь хохоча. Под паром щепки вверх летят, колбу испарен на росах. Налево раз, право раз, оставащай, а глаз касай. Уклон налево, хватит клинков, ах, черт, направо перебор. Поправо хрящ, черт, подели, опять. Чтобы тем прямо хорош, подтекет топор, руки скажет.

Спасибо за все, покойся с миром, Юрец. Будем чтить твою память, Юрец, будем помнить тебя. Будем слушать сектор газа, любя. Вот уж тебя знаменитый 16 лет. И скажем тебе от души мы спасибо, привет.

Его гордость хрестит, так что да, осталось сколько нас, держитесь, гады. Ерунда, заставим вас понять вопрос. Привод размеренный другой, мясну клинком летит топор. Проходят годы, череды, посимметрический набор.

Тебе все с детства говорят, не пизди, баб. Лежим в жопу, давай деньги, ты их раб. Иди работай, покупай им телефон. Дари цветы и трепещи под каблуком. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. А ты пожалуешься мамочке своей. Тебе все с детства говорят, да убоись. Не смей перечить, ты глупее и смирись. Всю жизнь живи, как уебанский толераст. Ну а она, когда захочет, тебе даст. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль. Но буду я всегда учить.

0: вот моя пыталась тоже попиздеть. Она поверила, что буду я терпеть. Подруги ей сказали, это все хуйня, но не учли, она нарвалась на меня. Ты нарвалась на пиздюли, и мне так жаль, но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых людей. А ты пожалуешься мамочке своей. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль, но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых людей. Иди, бля, жалуйся мамочке своей.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Росы.
1: Чё за хуйня,
0: там,
1: блядь?
0: Там кис-тис-кис-тис-тис-ты, похуй сосы, а-а. Там кис-тис-тис-тис-тис-ты,
1: пидарасы. Дядя, прекращай приколы, ёб твою мать.
0: Там кис-ты-кис-ты-кис-ты, хуй-сосы. Если ты танкист, то ты хуй-ло. Если ты Женечка, то ты помело. Там кис-ты, хуй-сосы. Там кис-ты, пидарасы.
1: Там кис-ты, долбоё.
0: Танкисты, хуесосы, танкисты, пидорасы,
1: танкисты,
0: долбоёбы. Павел Борисович со мной бухает водку, пока ты дрочишь свою немытую селёдку. Танкисты, скисты,
1: пидорасы, танкисты, хуесосы.
0: А кто такой Евгений? Это пидарас. А кто такой Евгений? Это лох.
1: Блядь, да что за хуйня?
0: А кто такой Евгений? Это пидарас.
1: Ты кто такой вообще?
0: Евгений, пидарас. Евгений, гений, пидарас. Евгений, гений, пидарас. Евгений.

не пидорас! Я военком, я военком Ленинградского района. Я

0: Растропой.
1: Да. Ну, это же можно, это же не кощунство.
2: Согласен.
3: Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Евгений Пидор.
1: Короче, мне больше это твой
0: Иисусы, танкисты, пидорасы,
1: танкисты,
0: долбоёбы. Если ты танкист, то ты хуйло. Если ты Женечка, то ты помело. Танкисты, хуесосы, танкисты, пидорасы, танкисты,
1: долбоёбы.
2: Чекай сообщение.

Раз, два, три, Женечка. Танкисты, скисты, скисты, пида.

0: сами не жили и вам не дадим.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: играет.
1: Там здоровый ты, Шанхай. Я пельмень принес.
2: Тебе покушать, покушать, покушать, покушать.
3: Ну не надо, но не стукай.
1: Сами хлеб,
0: браток, покушать. Хочешь, я насру?
2: Братишка!

0: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.
1: А, подожди.

это жесть. За полтинник купили бухло, виноградный день и в говно.

кожаная куртка, кожаные штаны, кожаные ботиночки. У меня я за

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: У мужчин есть свои развлечения. Может быть, они грубее, чем те, к которым привыкли вы. Но это наши, мужские развлечения.

подойди. Где-то я тебя видел, а нет, перепутал, бля, нахуй, не знаю. Что-то нет, больно модно для парня ты. Что за эмблема такая плотная, бля? На, поебалу, за модные шмотки. Ты чё, сука, умный, бля? На, хули дернулся? Я, бля, таких, как ты, пиздил, бля, с измальства. Из-за таких, как ты, я, бля, ёбнулся.

0: братства.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

какая была.

Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Хотел бы все знать, чтоб тебе доказать, что любой мужик должен все время бухать. Только ты не поймешь, один хуй нихуя, потому что ты дура, говно и свинья. Да бывай!

метров и Жорик трупак. А хули тут делать? Тут только так. 700 метров в юге и Жорик трупак. Тут только так, и иначе никак. Тут только так, а иначе тут как?

0: of them all.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

такая была первая

0: Я был мужик. Я мужиком.
1: Сеньор,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Хотел бы все знать, чтоб тебе доказать, что любой мужик должен все время бухать. Только ты не поймешь, один хуй нихуя, потому что ты дура, говно и свинья. Да бывают.

метров и Жорик трупак. А хули тут делать? Тут только так. 700 метров в юге и Жорик трупак. Тут только так, и иначе никак. Тут только так, а иначе тут как?

0: Я был мужик. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: надеюсь на...
1: Я мужик был. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Я топором рубил, махом рубил с плеча. Я симметрию нанести хотел бы лучше хохоча. Вот там еще в тебе плетя, колбу испарен раса. Ля-ра, ра-ра, оставайся на глаз касай. Углом налево, хватит клинков, махчок направо, перебор, поправо, хрех, чарпанели, опять не скажешь, чтобы тем бревна, короче, потекет топор, руки скользят.

тебе. Спасибо за все, покойся с миром, Юрец. Будем чтить твою память, Юрец, будем помнить тебя. Будем слушать сектор газа, любя. Вот уж у тебя знаменитый 16 лет. И скажем тебе от души мы спасибо, привет.

Сначала гордость хрестут, так что да, осталось скольки нас держитесь, гады. Ерунда, заставим вас понять вопрос. И вот размеренный другой, блеснув клинком, летит топор. Проходят годы, очередной, последняя треческий набор.

0: Тебе все с детства говорят, не пизди, баб. Лежи им жопу, давай деньги, ты их раб. Иди работай, покупай им телефон. Дари цветы и трепещи под каблуком. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. А ты пожалуешься мамочке своей. Тебе все с детства говорят, да убоись. Не смей перечить, ты глупее и смирись. Всю жизнь живи, как уебанский толераст. Ну а она, когда захочет, тебе даст. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. А ты пожалуешься мамочке своей. А вот моя пыталась тоже попиздеть. Она поверила, что буду я терпеть. Подруги ей сказали, это все хуйня. Но не учли, она нарвалась на меня. Ты нарвалась на пиздюли, и мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. А ты пожалуешься мамочке своей. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. Иди бля жалуйся мамочке своей.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: такой вообще?
1: Евгений, гений, пидорас.

Я не пидорас! Я военком Ленинградского района!

0: пидора.
1: Короче, у меня больше татуировки.
2: А тесты хуесосы, танкисты пидоросы.
1: Ты клоун, блять,
2: ёбаный. Если ты танкист, то ты хуйло. Если ты Женечка, то ты помело. Танкисты хуесосы, танкисты пидоросы.
1: Ты клоун, блять, ёбаный.
2: Чекай сообщение.

0: Раз, два, три, Женечка. Танкисты, скисты, пидорасы.
1: Чё за хуйня, блядь?
0: Танкисты, скисты, похуйсосы. Танкисты, скисты, пидорасы.
1: Дядя, прекращай приколы, ёб твою мать.
0: Танкисты, кисты, хуйсосы. Алло. Если ты танкист, то ты хуйло. Если ты Женечка, то ты помело. Танкисты, хуесосы. Танкисты, пидорасы.
1: Танкисты,
0: долбоёбы. Танкисты, хуесосы. Танкисты, пидорасы.
1: Танкисты,
0: долбоёбы. Павел Борисович со мной бухает водку, а пока ты дрочишь свою немытую селедку. Танкисты, скисты,
1: пидорасы. Ты, блядь, эти танки нихуя нету, нахуя ты хуйней занимаешься,
0: а? А кто такой Евгений? Это пидорас. А кто такой Евгений? Это лох.
1: Блядь, да что за хуйня?

0: Растропой.
1: Да. Ну, это же можно, это же не кощунство.
2: Согласен.
3: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: сами не жили, и вам не дадим!
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: играет.
1: Там здоровый как Шанхай. Я пельмень принес.
2: Тебе покушать, покушать, покушать, покушать.
3: Ну не надо, ну не стукай.
1: Сами хлеб, браток, покушать.
4: Хочешь, я нас рушу?

0: это жесть.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Сынёк,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

0: Напиши когда-нибудь, и я найду свою любовь. Всем ебало заткнуть, когда я говорю, я, бля, всем ща ебло разобью. Хватит, сука, пиздить, хватит, сука, пиздить, я такую хуйню не люблю. Хватит, сука, пиздить, хватит, сука, пиздить, я такую хуйню не люблю. Команды не было, пиздец, я всех порву, ебёна меч, я всем ебало разрисую, сука, в кровь. А я простой пацан, как ты, мне точно так же на пизды, когда-нибудь я найду свою любовь. Команды не было, пиздец, я всех порву, ебёна меч, я всем ебало разрисую, сука, в кровь. А я простой пацан, как ты, мне точно так же на пизды, когда-нибудь я найду свою любовь. Когда-нибудь и я найду свою любовь.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

всем ебало заткнуть, когда я говорю, и спокойно, и мирно сидеть. Всем ебало заткнуть, всем ебало заткнуть, а то можно вообще умереть. Всем ебало заткнуть, всем ебало заткнуть, а то можно вообще умереть. Команды не было, пиздец, я всех порву ебёно меч, всем ебало разрисую, сука, в кровь. А я просто

гости. Я

Я мужик был. Я мужиком подохну.

Майданутом Киеве воровали еду, воровали еду у простых солдат. И журналист Сережа Рулев пошел выяснять в одиночку к ворам за солдат для расплат. Но хитрые воры, чтоб снять подозрения,

Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

я не пидорас! Я военком Ленинградского района!

0: Танкисты, пидорасы,
1: танкисты,
0: долбоёбы. Если ты танкист, то ты хуйло. Если ты Женечка, то ты помело. Танкисты, хуесосы. Танкисты, пидорасы, танкисты, долбоёбы.
2: Чекай сообщение.

0: Растропой.
1: Да. Ну, это же можно, это же не кощунство.
2: Согласен.
3: Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: сами не жили, и вам не дадим!
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Слоник на трубе
1: играет.
2: Там второй трек Шанхай. Я пельмень принес. Тебе покушать, покушать, покушать, покушать.
3: Ну не надо, но не стукай.
2: Сами хлеб, браток, покушать. Хочешь, я нажрусь?

это жесть. За полтинник купили бухло. Виноградный день и в говно.

0: Я был мужик. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: любовь. Всем ебало заткнуть, когда я говорю, я, бля, всем все ебло разобью. Хватит, сука, пиздить, хватит, сука, пиздить. Я такую хуйню не люблю. Хватит, сука, пиздить, хватит, сука, пиздить. Я такую хуйню не люблю. Команды не было, пиздец, я всех порву, ебёна меч, я всем ебало разрисую, сука, в кровь. А я простой пацан, как ты, мне точно так же на пизды, когда-нибудь я найду свою любовь. Команды не было, пиздец, я всех порву, ебёна меч, я всем ебало разрисую, сука, в кровь. А я простой пацан, как ты, мне точно так же на пизды, когда-нибудь я найду свою любовь. Когда-нибудь и я найду свою любовь.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Здравствуйте! Да-да-да, это опять с вами Максимка, сексуальный красавчик. Да-да-да, милая, сегодня я с

Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

всем ебало заткнуть, когда я говорю, и спокойно, и мирно сидеть. Всем ебало заткнуть, всем ебало заткнуть, а то можно вообще умереть. Всем ебало заткнуть, всем ебало заткнуть, а то можно вообще умереть. Команды не было, пиздец, я всех порву ебёном, я сейчас всем ебало разрисую, сука, в кровь. А я простой пацан, как ты, мне тоже на пизды когда-нибудь, и я найду свой...

гостя.

0: все вы насрали в мое лицо.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Майданутом Киеве воровали еду. Воровали еду у простых солдат. И журналист Сережа Рулев пошел выяснять в одиночку к ворам за солдат для расплат. Но хитрые воры, чтоб снять подозрения,

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

православный воин, пацан с крестом в груди.

Я мужик был. Я мужиком подохну.

наш! Других, как Юра Хойклинских, не будет никогда таких. Поверьте в это так. Неоспоримый это факт. Он был всего один лишь раз. Он взял, пришел и спел для нас. И он для нас всегда живой. Юрка Хой.

С большой буквы, музыкант, ты подарил нам свой талант. Про нашу жизнь все время пел, а сам ты много не успел. Мы встанем все из-за стола, осушим свой бокал до дна. Гитару в руки мы возьмем, и песни мы твои.

Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

Ленин — это страх, который нас калечит. Ленин — это шарпа, в которой мы воняем. Ленин — это кровь, которую хлебаем. Ленин жил, Ленин жил.

Лежит, лежит, лежит.

0: фибло!
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
2: Опа. Да что там говорить, блядь? Опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа. Ебать.
3: Сиса бескей елевью, ун урату миндатоте. Тенгу кебалар кантиго ой. Веке тумарада, блядь. Ебать. Блядь, вот сука. Мастурами эль камино ке ей вой. Туту эрес эль иман ей соль эль метал. Вой сернаду армандо эль план. Соль кон персоналу альценару эль пульсу. Уеда. Аеме эста густанду масте. Todos mis sentinos van pendos mas esto hay que amarlo sin pilingún apura.

Парамира, пирамир, берио. Сика, мака, бляк, бляк, сука. Деспасико. Куера, вербар, эту пьеру, куера, тюритибо. Кириенсис, ми бока. Тюс лагерас, фаворитас. Дихаме, дежаме. Дихаме, де. Аста провокатор, тюгритас. Аке эдис апельсино. Деспасито. Вама асер ано плая. Ласта кас алгритен ай бандито. Пара кеми селью секальде канчито.

0: Это о творчестве.
1: Ты страшен, Михаил.
2: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: Lexuvista. Nos vamos pegando poquito a poquito hasta provocar tus gritas y que olides tu apelsino despacito.
1: Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Ты думаешь, я наркотой угашен, как минимум не...

продавцы. Помните, сегодня вы можете продавать пиво несовершеннолетним и наживаться на их ошибочном мнении, ошибочном мнении, ошибочном мнении, ошибочном мнении, ошибочном мнении.

Я книжки не читаю, нахую я их видал. Я в шортах загораю, и весь свет я в рот манал. Я люблю пивко и водку, помахаться и мухнуть. Я люблю большие жопы и кого-нибудь пырнуть. Не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, бля, приговорю. Ты чё, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Ща ёбну по морде, я парень простой.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Сережа,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

от пизды. Ну, а не хочешь, сиди, да помалкивай. Я, бля, такой, дважды не повторяю, бля. Коли пиздишь, бля, тебя мне не жалко, бля. Нехуй подлад.

обмануть меня, любишь пиздеть. Ну люби и расхлебывай, сейчас тебе ёбну, бля. Для профилактики, вон твои лифчики, можешь уёбывать. Нехуй, падла, пиздеть было, я же советовал, я же тебе...

Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

0: чтоб не засовывал. Любишь пиздеть? Тогда не обессудь меня. Я же тебе внятно все обосновывал, что получила коза охуевшая. Я за пиздеж раньше ножики всовывал.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

гости.

Здравствуйте! Да-да-да, это опять с вами Максимка, сексуальный красавчик. Да-да-да, милая, сегодня

0: все вы насрали в мое лицо.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: просто ЧП. Вот сотворение кумира. Трехцветие на экране, вот. Преддверие праздничного пира. И у свинца на диване кот. В итоге этих смутных дней украсть нас будет моим портретом, чтобы всегда в пространстве этом царил культ личности моей, царил культ личности моей, палил культ личности моей. Хэ-ка-чи-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ, хэ-ка-чи-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ, хэ-ка-чи-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ. Пел пророк Сэнбой. Фу, хорошо.
1: Я мужиком был. Я подохну.

записаться. Гэ-ка-чи-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-п

Дни августа на склоне лета, период чрезвычайных мер и апельсинового цвета, успокоительный торшер. Волнение радио «Свобода», бессонье, безверье, бред. Живой будильник на комоде, скользящий на пол красный плед. ГКЧП.

время пел, а сам ты много не успел. Мы встанем все из-за стола, осушим свой бокал до дна. Гитару в руки мы возьмем, и песни мы твои.

Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.

наш! Других, как Юра Хойклинских, не будет никогда таких. Поверьте в это так. Неоспоримый это факт. Он был всего один лишь раз. Он взял, пришел и спел для нас. И он для нас всегда живой. Юрка Хой.

0: Это о творчестве.
1: Ты страшен, Михай.
2: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
3: Опа. Да что там говорить, блядь? Опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа. Ебать. Сисабеске елевью ун урату миндатоте. Тенгу кебалар кантигу ой. Веке тумарада, блядь. Ебать. Вот, сука. Мастурами эль камино ке ей вой. Туту эрес эль иман ей соль эль метал. Вой сернаду армандо эль план. Соль кон персоналу альценару эль пульсу. Уеда. А еме эста густанду масте. Тодос мис сантинос бар пендос мас. Эсто эй камарло син пилингун апура.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Ты думаешь, я наркотой угашен, как минимум, не

Лишь только глаза мне смежает зелье, я вижу всю ту же херь, как Маша у мертвя из подземелья ко мне открывает дверь. Один лабутен у нее железный, другой костяной лабутен. Она грациозно проходит.

0: все вы насрали в мое лицо.
1: Я мужик был, я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: просто ЧП. Вот сотворение кумира. Трехцветие на экране, вот. Преддверие праздничного пира. И у свинца на диване кот. В итоге этих смутных дней украсть нас быть моим портретом, чтобы всегда в пространстве этом царил культ личности моей, царил культ личности моей, палил культ личности моей. Хе-ка-чи-пе-пе-пе-пе-пе-пе, хе-ка-чи-пе-пе-пе-пе-пе-пе, хе-ка-чи-пе-пе-пе-пе-пе-пе. Хе-ка-чи-пе-пе-пе. Пел пророк Сан-Буй. Фу, хорошо.
1: Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.

Попробуем писаться. Гэ-ка-чи-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-п

КЧП, ПП, ПП, ПП. Дни августа на склоне лета, период чрезвычайных мер и апельсинового цвета, успокоительный торшер. Волнение радио «Свобода», бессонье, безверие, бред.

православный воин, пацан с крестом в груди.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Сынёк,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

нас. Других, как Юра Хойклинских, не будет никогда таких. Поверьте в это так, неоспоримый это факт. Он был всего один лишь раз, он взял, пришел и спел для нас. И он для нас всегда живой, Юрка Хой.

С большой буквы музыкант, ты подарил нам свой талант. Про нашу жизнь все время пел, а сам ты много не успел. Мы встанем все из-за стола, осушим свой бокал до дна. Гитару в руки мы возьмем, и песни мы твои

0: Это о творчестве.
1: Ты страшен, Михаил.
2: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
3: Опа. Да что там говорить, блядь? Опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа. Ебать. Сисабеский елевью, ун урату миндатоте. Тенгу кебалар кантиго, ой. Веке тумарада, блядь. Ебать. Блядь, вот сука. Мастураме эль камино ке ей вой. Туту эрес эль иман ей соль эль метал. Вой сернаду армандо эль план. Соль кон персоналу аль сценару эль пульсу. Уеда. Айеме эста густанду масте. Todos mis sentinos van pendos mas esto hay camarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que hija casas al aido para te

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Ты думаешь, я наркотой угашен, как минимум не тверез. Раз верю в трехрукую девушку Машу.

Лишь только глаза мне смежает зелье, я вижу все ту же херь, как Маша у мертвия из подземелья ко мне открывает дверь. Один лабутен у нее железный, другой костяной лабутен. Она грациозно проходит.

0: продавцы, помните, сегодня вы можете продавать пиво несовершеннолетним и наживаться на их ошибочном мнении, ошибочном мнении, ошибочном мнении, ошибочном мнении, ошибочном мнении.
1: Всем ебало заткнуть, когда я говорю, и спокойно, и мирно сидеть. Всем ебало заткнуть, всем ебало заткнуть, а то можно вообще умереть. Всем ебало заткнуть, всем ебало заткнуть, а то можно вообще умереть. Команды не было, пиздец, я всех порву ебёна меча, всем ебало разрисую, сука, в кровь. А я простой пацан, как ты, мне тоже на пизды когда-нибудь, и я найду свою любовь. Всем ебало заткнуть, когда я говорю, я, бля, всем ща ебло разобью. Хватит, сука, пиздить, хватит, сука, пиздить, я такую хуйню не люблю. Хватит, сука, пиздить, хватит, сука, пиздить, я такую хуйню не люблю. Команды не было, пиздец, я всех порву, ебёна меч, я всем ебало разрисую, сука, в кровь. А я простой пацан, как ты, мне точно так же на пизды, когда-нибудь я найду свою любовь. Команды не было, пиздец, я всех порву, ебёна меч, я всем ебало разрисую, сука, в кровь. А я простой пацан, как ты, мне точно так же на пизды, когда-нибудь я найду свою любовь. Когда-нибудь я найду свою любовь.

Я в Доту никогда не играл. И в WoW я тоже как-то ни разу не играл. Но однажды я в сети игру увидал. И мир ее меня зачаровал. Пусть мир игры состоит из кубов и таких же квадратных игроков. Лучшей игры ничего на свете нет. Увлекшись ею, я

0: солнце за горизонт зашло, а это значит, что ложиться время пришло. Ночью по земле я не советую ходить, ведь может тебе зомби-бошку откусить, или скелет живострелу тебе возит. Умный человек в Майнкрафте ночью спит, а утром можно смело из дома выходить и сразу приниматься дерево рубить. Построй верстак, на нем скрафтишь ты топор, чтобы к тебе ночью не пробрался вор.
1: Майнкрафт, квадратная игра. Майнкрафт, не дом я строю с утра.
0: Квадратное солнце за горизонт зашло, а это значит, что ложиться время пришло.
2: Можно вырыть шахту очень глубоко, только ты смотри потом, что выбрался легко. Сделай кирку, смело камень ей дроби, может уголь ты найдешь, внимательно смотри. Также можно там плавать в воде, будь осторожен, не останься на дне. Рыбу налови и эндермена угости, но на сходках с крипером сильно не

0: солнце за горизонт зашло, а это значит, что ложиться время пришло.
1: Майнкрафт, квадратная игра. Майнкрафт, не дом я строю с утра.
0: Квадратное солнце за горизонт зашло, а это значит, что ложиться время пришло.
2: Майнкрафт.
3: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Вот от них. Ладно, заканчиваем.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Крепкие парни в спортивных костюмах докажут любому свою правоту. Лишь крепкие парни в спортивных костюмах умеют ценить простоту.

0: Труба Шаттел.
1: Выбивай нахуй ему мозги, сука, блядь.

умеют ценить простоту, красоту. Крепкие парни в спортивных костюмах нравятся девкам любых.

ты ходишь, как чмо в смотках мамкиных. Хули прическа, блять, что бабам нравится? Это неправильно, сука, неправильно. Слушай меня, тебе надо исправиться. Крепкие парни

многих мер. Только крепкие парни в спортивных костюмах докажут любому свою правоту. Лишь крепкие парни в спортивных костюмах.

ты слушаешь мамку и отчима. Будь мужиком и общайся с кем следует. Ты что, не заёбся еще быть задроченным? Крепкие парни в спортивных костюмах догонят тебя и дадут по ебу. Только крепкие парни в спортивных костюмах научат тебя.

0: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
1: Йо-йо-йо. Здорово, пацаны. Это Алекс Дарсталкер 98. Батя купил мне новый комп.

Криткал, для всех людей закон один. Ты должен подчиняться, если ты умнее всех, придется насосаться. Это, бля, не порядок, он вообще охуел. Это что же начальник?

Если ты чё хуёвое скажешь про дверь, лучше сразу уёбывай, чтоб без потери. И держи за зубами свой сраный язык, ведь к такому никто на Твери не привык. Наваляет пизды православная Тверь, наваляет пизды. А не веришь, проверь, даже не сомневайся, тут всё охуеть. И так было, и будет, и в прошлом, и впредь. Если ты залупиться не с хуя решил и сказал, что хуйню пел наш круг Михаил, ты тогда извини, ведь ничто не спасет. Здесь тебя отъебут и посрачники в рот. Наваляет пизды православная Тверь, ох, пизды наваляет. Не веришь, проверь, даже не сомневайся, не вздумай посметь, и так было и будет, при круге и впредь.

0: игроки в Battlefield это господа, а вы просто крестьяне. Смотрите, как играют Battlefield 3 на Ютубе успешные люди. И просите у мамок денег на новые компы. Может, они сжалятся над вами и купят вам новый комп. Тупые ложки.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

чё хуёвое? Скажешь про дверь на ноже, ты очутишься. Хочешь проверь, ты держи на замке свою сраную пасть. А не то, туда могут излить твою страсть. Наваляет пизды, ненаглядная дверь наваляет пизды. А не веришь, проверь, даже не сомневайся. Тут все без пизды, и не вздумай пиздеть, бля. Получишь пизды, наваляет пизды. Православная дверь наваляет пизды. А не веришь, проверь, даже не сомневайся. Тут все охуеть, и так было, и будет, и в прошлом, и впредь. И так было, и будет, и в прошлом, и впредь.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Сережа,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

Я мужик был. Я мужиком подохну.

0: похуй так-то, а кого так-то, аккуратность так-то.
1: Алло, а? Это Пакистан?
2: Да.
1: Нам нужен 1 килограмм.
2: Будет.
1: Алло,
2: а?
1: Это Пакистан?
2: Да.
1: Нам нужен 1 килограмм.
2: Будет.

им открываю, бьют по лицу мне дубинкой, влетают в квартиру ногами, раз 10 пинают, ведут к холодильнику, все вынимают, а там ничего нет, кроме бананов, яблок, морковки и баклажанов. Перерыли в хате, все вверх ногами, и лейтенант орет: сука, где тайник с сырами? Твои соседи все рассказали, отвечай, паскуда, где тайник с сырами? Отвечаю то, что никаких сыров у меня нет, и вообще я типа бегом сыроед. Последняя фраза все усугубила, не так меня поняли эти дебилы. Говорят, устроим с игристым тебе праздник, накинули наручники, повели в УАЗик. Мусора.

она меня любила. И как же, сука, жаль, по пьяни не играйте в карты, в этом вся мораль. Я в карты проебал, да, сука, и буду пережрал. Да еще карта не пошла, не фартанула, я ебал. Тебя я в карты проебал, давно, бля, сука, не играл. Да ты не ссы, я отыграюсь, отыграюсь, слово дал.

0: Воу-воу-воу-воу, знаю, скоро тебя потеряю.
1: А сердце не может понять, а мне его трудно унять.
2: Алло, это Пакистан?
3: Да.
2: Нам нужен 1 килограмм. Алло, это Пакистан?
3: Да.
2: Нам нужен 1 килограмм.

и сейчас, наверное, любит, и помнит обо мне, и как я оказался, сука, в этом вот говне. Сейчас Децл протрезвею, отыграюсь и не психую.

Тебя я в карты проебал, давно ведь, сука, не играл. Да ты не ссы, я отыграюсь, слово дал. Её я в карты проебал, да нихуёво перебрал. Да и вообще я обожрался, как собака прямо в кал. Тебя я в карты проебал и прямо сам себе насрал. Да ты не ссы, я отыграюсь, всё я хлопнул и погнал.

она меня любила, а я ее ебал. Она за мной ходила, а я просто с ней бухал. Она всегда меня ждала, когда приеду я бухой. И не ебала мне мозги, что вот такой я раз такой. Ее я в карты проебал, да просто, сука, перебрал. Да еще подлили мне хуевой водки жидкий кал. Тебя я в карты проебал, и будто сам себе насрал. Да ты не ссы, я отыграюсь, не такой я раскрепил.

0: руках, вся зарплата на кармане, надоедает тушку варан. Это твой лифт на эшафот, рефрижератор смерти, эшелон. Помнишь, как хорошо пахло, когда мама готовила шарлотку? Теперь у тебя выбор прах и банка таблеток, хлорки. Выбор сложный, наворачиваются слезки. Я радуюсь стороне, сократизирую, изливаясь молоко и селедки. Хочу помазать трепуху зеленкой, избавиться от кожных гнилостей. Помоги мне, о Боже милостивый, все будет делаться ради Бога. Музыка кончилась, потрескивает радиола, но больше похоже на глухой пролет. После паленки жидкий помет, благо потемки. А тебе со мной, ой, как стыдно. Да, тебе со мной, ой, как стыдно. Когда я вылизываю коробочку с остатками соуса сырного, когда отказываюсь забирать из садика нашего сына, когда ты хочешь потрепать мои волосы, но я лыс, как Саймон Сима, когда я такой же скучный, даже когда синий, когда я возвращаюсь на работу и опять торгую симками, когда, как у узбека, полна дешевого хлеба, продуктовая корзина, когда отковыриваю налить себе в бокал из морозилки, когда я копирую стиль жизни у паразитов.
1: Мне нравится.
2: Yeah. Правда?
1: Да, меня это заводит. Достань свой армейский нож и порежь меня здесь.
3: Я мужик был. Я мужиком.
4: Сеньор,
3: я подохну. Я мужиком подохну.

0: Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
2: Боже, это невероятно.
3: Я выключу.
4: No, no, no, it's okay.
2: Все нормально. Я выйду.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Главное, что у них на душе было заебись.
2: Ладно, сантура хорошая. Давай, нет.

Рать на девчонок глазеть, люди на плечи тугие косятся, там на плечах есть на что посмотреть. Их интерес неподделен и чист, он не касается мышцы гимнастики. Нет, мои милые, я не фашист, просто мне нравятся руны и свастики, руны и свастики. Звезды Давида мне нравятся тоже, и полумесяцы нравятся мне. Ну а девчоночкам, что помоложе, зайчик с морковкой пойдет на спине. Пусть Че Гевару набьет анархист, лейбл Майкрософта набьют головастики. Я же, мои милые, нет, не фашист, просто мне нравятся руны и свастики.

детства люблю я звезду Соломона. Пусть их немало висит над Кремлем, стало их меньше на радость воронам, их заменили двуглавым орлом. Ну и фантазия, ну и стилист, древняя дурь геральдической пластики. Нет, мои милые, я не фашист, звезды люблю я не меньше, чем свастики.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы,
1: блядь. I hate you, motherfuckers. I hate you.

0: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
1: Слушай, давай я тебе спою чем-нибудь, а? Так, значит, аккорды первые такие.

0: Подохли вы от гнойной блевоты. Я хуев повар, ёбаный кондитер.
1: Повар заебашка, пидоразведитель.
2: Приятного аппетита.
3: Могу положить.

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Hello, ladies. I'm the best.

0: точно.
1: Я мужик был. Я мужиком.
2: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

Я мужик был, я мужиком. Я подохну, я мужиком подохну.

0: заканчиваем.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: пошептал.
1: Выбивай нахуй ему мозги, сука, блядь.

заменить простоту пиратану. Крепкие парни в спортивных костюмах нравятся девкам любых типажей.

видишь, как чмор смот, как мамкиных. Хули прическа, блять, что бабам нравится, это неправильно.

многих мер. Только крепкие парни в спортивных костюмах докажут любому свою правоту. Лишь крепкие парни

гонят тебя. И дадут в полебу только крепкие парни в спортивных костюмах. Научат тебя с кулаками добру только крепкие парни в спортивных костюмах. Докажут любому свою правоту лишь крепкие парни.

Читкал для всех людей закон один. Ты должен подчиняться, а если ты умнее всех, придется насосаться. Это, бля, не порядок, он вообще охуел. Это что же, начальник, прекрати его

0: Я мужик был. Я мужиком. Я мужиком подохну.
1: Йо-йо-йо. Здорово, пацаны. Это Алекс Дарсталкер 98. Батя купил мне новый комп.

Если ты чё хуёвое скажешь про дверь, лучше сразу уёбывай, чтоб без потери. И держи за зубами свой сраный язык, ведь к такому никто на Твери не привык. Наваляет пизды православная Тверь, наваляет пизды. А не веришь, проверь, даже не сомневайся, тут всё охуеть. И так было, и будет, и в прошлом, и впредь. Если ты залупиться не с хуя решил и сказал, что хуйню пел наш круг Михаил, ты тогда извини, ведь ничто не спасет. Здесь тебя отъебут и посрачники в рот. Наваляет пизды православная Тверь, ох, пизды наваляет. Не веришь, проверь, даже не сомневайся, не вздумай посметь, и так было и будет, при круге и впредь.

0: господа, а вы просто крестьяне. Смотрите, как играют Battlefield 3 на Ютубе успешные люди. И просите у мамок денег на новые компы. Может, они сжалятся над вами и купят вам новый комп. Тупые ложки.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

превращаясь в пушечное мясо, концентраты и нефть, словно трошей пищевых.

Если ты чё хуёвое скажешь про дверь на ноже, ты очутишься. Хочешь, проверь, ты держи на замке свою сраную пасть, а не то туда могут излить твою страсть. Наваляет пизды ненаглядная дверь, наваляет пизды. А не веришь, проверь, даже не сомневайся. Тут все без пизды, и не вздумай пиздеть, бля. Получишь пизды, наваляет пизды. Православная дверь наваляет пизды. А не веришь, проверь, даже не сомневайся. Тут все охуеть, и так было, и будет, и в прошлом, и впредь. И так было, и будет, и в прошлом, и впредь.

0: Я мужиком был.
1: Сережа,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

0: хуй так-то, а кого так-то, аккуратность так-то.
1: Алло, а? Это Пакистан?
2: Да.
1: Нам нужен 1 килограмм.
2: Будет.
1: Алло,
2: а?
1: Это Пакистан?
2: Да.
1: Нам нужен 1 килограмм.
2: Будет.

бегают по моему дому, стучат в мою дверь, я им открываю. Бьют по лицу мне дубинкой, влетают в квартиру ногами, раз 10 пинают. Ведут к холодильнику, все вынимают, а там ничего нет, кроме бананов, яблок, морковки и баклажанов. Перерыли в хате, все вверх ногами, и лейтенант орет: сука, где тайник с сырами? Там твои соседи все рассказали, отвечай, паскуда, где тайник с сырами? Отвечаю то, что никаких сыров у меня нет, и вообще я типа беган-сыроед.

0: Воу-воу-воу-воу, знаю, скоро тебя потеряю.
1: А сердце не может понять, а мне его трудно унять.
2: Алло, это Пакистан?
3: Да.
2: Нам нужен 1 килограмм. Алло, это Пакистан?
3: Да.
2: Нам нужен 1 килограмм.

0: Я мужик был, я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Йо-йо-йо. Здорово, пацаны. Это Алекс Дарсталкер 98. Батя купил мне новый комп.

чё хуёвое? Скажешь про дверь, лучше сразу уёбывай, чтоб без потери. И держи за зубами свой сраный язык, ведь к такому никто на Твери не привык. Наваляет пизды православная Тверь, наваляет пизды. А не веришь, проверь, даже не сомневайся, тут всё охуеть, и так было и будет. И в прошлом, и впредь. Если ты залупиться не с хуя решил и сказал, что хуйню пел наш круг Михаил, ты тогда извини, ведь ничто не спасет. Здесь тебя отъебут и посрачники в рот. Наваляет пизды православная Тверь, ох, пизды наваляет. Не веришь, проверь, даже не сомневайся, не вздумай посметь, и так было и будет при круге и впредь.

чё хуёвое? Скажешь про дверь на ноже, ты очутишься. Хочешь проверь, ты держи на замке твою сраную пасть. А не то туда могут излить твою страсть. Наваляет пизды ненаглядная дверь, наваляет пизды. А не веришь, проверь, даже не сомневайся. Тут все без пизды, и не вздумай пиздеть, бля. Получишь пизды, наваляет пизды. Православная дверь наваляет пизды. А не веришь, проверь, даже не сомневайся. Тут все охуеть, и так было, и будет, и в прошлом, и впредь. И так было, и будет, и в прошлом, и впредь.

пизду. Винтовка — это праздник, все летит в пизду. Винтовка — это праздник, все летит в пизду. Винтовка — это праздник, все летит в пизду. Шипованные бараки черепные.

Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Я мужиком был.
1: Сынёк,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

руками раз 10 пинают, ведут к холодильнику, все вынимают, а там ничего нет, кроме бананов, яблок, морковки и баклажанов. Перерыли в хате, все вверх ногами, и лейтенант орет: сука, где тайник с сырами? Нам твои соседи все рассказали, отвечай, паскуда, где тайник с сырами? Отвечаю то, что никаких сыров у меня нет, и вообще я типа веган-сыроед.

0: похуй так-то, а кого так-то, аккуратность так-то.
1: Алло, а? Это Пакистан?
2: Да.
1: Нам нужен 1 килограмм.
2: Будет.
1: Алло,
2: а?
1: Это Пакистан?
2: Да.
1: Нам нужен 1 килограмм.
2: Будет.

0: Воу-воу-воу-воу, знаю, скоро тебя потеряю.
1: А сердце не может понять, а мне его трудно унять.
2: Алло, это Пакистан?
3: Да.
2: Нам нужен 1 килограмм. Алло, это Пакистан?
3: Да.
2: Нам нужен 1 килограмм.

она меня любила, а я ее ебал. Она за мной ходила, а я просто с ней бухал. Она всегда меня ждала, когда приеду я бухой. И не ебала мне мозги, что вот такой я раз такой. Ее я в карты проебал, да просто, сука, перебрал. Да еще подлили мне хуевой водки жидкий кал. Тебя я в карты проебал, и будто сам себе насрал. Да ты не ссы, я отыграюсь, не такой я разгреб.

Она меня любила, ну и я ебал ее. И даже и не парился, мол, там хуё моё. Она меня любила, и как же, сука, жаль. По пьяни не играйте в карты, в этом вся мораль. Я в карты проебал, да, сука, и буду пережрал. Да еще карта не пошла, не фартанула, я ебал. Тебя я в карты.

я ебал, тебя я в карты проебал. Давно ведь, сука, не играл. Да ты не ссы, я отыграюсь. Отыграюсь, слово дал. Ее я в карты проебал. Да нихуёво перебрал. Да и вообще я обожрался, как собака прямо в кал. Тебя я в карты проебал и прямо сам себе насрал. Да ты не ссы, я отыграюсь. Все, я хлопнул и погнал.

пройдут дожди. Жди меня, жди, когда пройдут дожди. Жди меня, жди. Вот и все.

0: Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
2: Боже, это невероятно.
3: Я выключу.
2: Нет, все нормально. Я выдержу.
3: Простаивает мой станок для

0: лопата на кармане надоедает тушку варана. Это твой лифтный эшафот, рефрижератор смерти, эшелон. Помнишь, как хорошо пахло, когда мама готовила шарлотку? Теперь у тебя выбор прах и банка таблеток, хлорки. Выбор сложный, наворачиваются слезки. Я радуюсь стороне, сократизирую, изливаясь молоко и селедки. Хочу помазать трепуху зеленкой, избавиться от кожных гнилостей. Помоги мне, о боже милостивый, все будет делаться ради бога. Музыка кончилась, потрескивает радиола, но больше похоже на глухой пролет. После паленки жидкий помет, благо потемки. А тебе со мной, ой, как стыдно. Да, тебе со мной, ой, как стыдно, когда я вылизываю коробочку с остатками соуса сырного, когда отказываюсь забирать из садика нашего сына, когда ты хочешь потрепать мои волосы, но я лыс, как Саймон Сима, когда я такой же скучный, даже когда синий, когда я возвращаюсь на работу и опять торгую симками, когда, как у узбека, полна дешевого хлеба, продуктовая корзина, когда отковыриваю налить себе в бокал из морозилки, когда я копирую стиль жизни у паразитов.
1: Она мне нравится.
2: Yeah. Правда?
1: Да, меня это заводит. Достань свой армейский нож и порежь меня здесь.
3: Я мужик был. Я мужиком,
4: Сеньор,
3: я подохну, я мужиком подохну.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Главное, что, блин, на душе было заебись.
2: Ладно, Сантура хорошая. Давай, нет.

Сома мне заявил, что я антисемит. Треплется ветром осиновый лист. Я без ума от еврейской схоластики. Нет, мои милые, я не фашист. Просто мне нравятся руны и свастики.

Рать на девчонок глазеть, люди на плечи тугие косятся, там на плечах есть на что посмотреть. Их интерес неподделен и чист, он не касается мышцы гимнастики. Нет, мои милые, я не фашист, просто мне нравятся руны и свастики, руны и свастики. Звезды Давида мне нравятся тоже, и полумесяцы нравятся мне. Ну а девчоночкам, что помоложе, зайчик с морковкой пойдет на спине. Пусть Че Гевару набьет анархист, лейбл Майкрософт.

детства люблю я звезду Соломона. Пусть их немало висит над Кремлем, стало их меньше на радость воронам, их заменили двуглавым орлом. Ну и фантазия, ну и стилист, древняя дурь геральдической пластики. Нет, мои милые, я не фашист, звезды люблю я не меньше, чем свастики.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Добби Фрэш.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Слушай, давай я тебе спою чем-нибудь, а?
3: Так, значит, аккорды первые такие.

0: смотри, молодцы.
1: Бак недавно.
0: Три семерки в нашопе,
2: наверное.
3: И втираешь какую-нибудь дичь.
4: Про говно все засрал.
5: Просто.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы,
1: блядь. I hate you motherfuckers.

0: Не подохли вы от гнойной блевоты? Я хуев повар, ёбаный кондитер.
1: Повар заебался, пидорас, видите?
0: О!

0: подохли вы от гнойной блевоты. Я хуев повар, ёбаный кондитер.
1: Повар заебашка, пидоразведитель.
2: Приятного аппетита.
3: Могу положить.

0: точно.
1: Я мужик был. Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Hello, ladies. I'm the best.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьезно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Так маленький принц возвращался домой. Маленький принц возвращался домой.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: не жизнь, а тюрьма. В армии плохо для каждого лоха. Просто захуй, обожрёшься дерьма.
1: Я был мужик.
2: Синьо,
1: я подохну. Я мужиком подохну.

Сколько я не искал золотого святого, всюду грубый оскал, всюду черное слово. Всюду грубый оскал, всюду черное слово. Сколько я не искал золотого святого, мир стоит в тишине или в бранном тумане накрывал.

0: что ты хочешь сказать мне?
1: Да, да,
0: а?
1: Да.
0: Я не хочу, чтобы ты здесь был.
1: А я хочу здесь быть.
0: Я не хочу.
1: А я буду здесь.
0: Ты не будешь говорить?
1: Буду говорить.

Это кто идет такой, очень сильно непростой? Это кто идет такой, с бородой? Не дает мне мирно жить, баб ебать и пиво пить. Не о чем с ним даже поговорить. Нелегал, нелегал, нахую тебя видал? Нахую тебя видал?

Лишь уйдёт. Кто испортил мне весь день, наступил на мою тень. Сука, мне теперь испортил весь день. Нелегал, нелегал, нахуй.

0: как-то так. С вами был Евгений Колесников. Всем спасибо, всем пока.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

свернул, вышел вон. Это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое торжество, это знает мое поражение.

и что обрел, обнял летящий башлачок. Это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает моя.

Это знает мое поражение, это знает мое торжество. Это знает мое поражение, это знает мое торжество. Это знает моя свобода, это знает моя свобода. Это знает мое поражение, это знает мое торжество. Это знает мое поражение, это знает мое торжество.

0: пошли бухать!
1: Бля, а я уже бухнул!
2: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь!
3: Улыбается Матильда и раздевается уже. В руке царя большая дилда по спецзаказу Фаберже.

Вот салюта, такие оба в неглиже. Блестит на тумбе конвалюта антизачаточных дрожжей. А Николай бьет Матильду, ебет из дилда и без дилда. А я не буду фильм смотреть, остановите все, я выйду. Они, смеясь, ебутся в Смольный, и в зимний долбятся зело. Порозовело так прикольно, Матильда, царское село.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Мой достроен, дом мой достроен, и я в нем один. Скрипнула дверь за стеной. Ветер осенний стучится в окно. Плачет опять надо мной. Ночью гроза, а на утро туман. Звезды не видно совсем. Давние боли идут чередой. Пусть собираются все.

Ночью роза, а на утро туман. Солнце не видно совсем. Далее боли идут чередой. Пусть собираются все.

0: пусть собираются все.
1: Я мужик был, я мужиком. Я подохну, я мужиком подохну.
2: Пацаны.

меня мало кто любит, но много кто сыт, но кое-кто мною и вовсе убит. Меня много кто знает, но мало кто знаст, потому что концы раньше срока отдаст. А ща ты там все, бля, пиздишь, бля, все пиздишь из-за двери. Ты, сука, прав, это грабеж, я отморозок из Твери. И ты попал, нет, ты попал, ты, сука, прав, это грабеж, я отморозок из Твери. И у меня в кармане нож. Меня мало кто хочет увидеть, когда я на дело поднялся. Да это беда, а я вовсе не злой, просто вот я какой. И когда-нибудь тоже уйду на покой. А я вовсе не злой, просто вот я какой. И когда-нибудь тоже уйду на покой. А чё ты там всё, бля, пиздишь, бля, всё пиздишь из-за двери. Ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери. И ты попал, и ты попал, ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери, и у меня в кармане нож. Меня много кто знает, но мало кто сдаст, потому что концы раньше срока отдаст. У меня никогда голова не болит, мало кто меня любит, но много кто сыт. У меня никогда голова не болит, мало кто меня любит, но много кто сыт. А чё ты там всё, бля, всё пиздишь из-за двери. Ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери. И ты попал, бля, ты попал, ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери, и у меня в кармане нож.

0: Я был мужик. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

Ты, бля, чё, охуела? Ты чё, бля, вообще? Ты чё, бля, вообще, бля, отхватишь лещей? Ты вообще охуела? Попутала, мразь, я тебе говорю, бля, куда забралась? Ты была не права, когда мне не дала, когда я подошел и спросил, как дела? Ох, теперь у тебя заболит голова. Ты была не права, когда мне не дала.

0: мне права, когда мне не дала, когда я подошел и спросил, как дела. Ох, теперь у тебя заболит голова, ты была не права, когда мне не дала, ты была не права, когда мне не дала, когда я подошел и спросил, как дела. Ох, теперь у тебя заболит голова, ты была не права, когда мне не дала, ты была не права, когда мне не дала.
1: Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.

Алло, а что-то случилось этой весною? А что-то случилось, а с ней со мною? И все вокруг словно тогда. Откуда вдруг эта беда? Оно что-то случилось. Чувства иные, а что изменилось? А мы или мир? И надо знать, что же случилось. Оно не себя и не весны, а не объяснить. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла. Кажется рядом, а те же глаза, а кажется надо что-то сказать, и все вокруг словно тогда. Откуда вдруг эта беда? Оно что-то случилось, а чувства иные. А что изменилось? А мы или мир? И надо знать, что же случилось. Оно не себя и не весны, и не объяснить. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Что-то случилось, а что-то случилось, а что-то случилось.

тихо плачет у окна. А женщина красивая, а жизнь идет, ты все одна. А доля несчастливая, а что ж ты плачешь, что ж ты плачешь? А слезы льешь, красавица, а ты так хочешь быть счастливой, а да, не получается. Здравствуйте. А тихо плачет у окна, а женщина красивая, а жизнь идет, ты все одна. А доля несчастливая, а что ж ты плачешь, что ж ты плачешь? А слезы льешь, красавица, ты так хочешь быть счастливой, а да, не получается. А что ж ты плачешь, что ж ты плачешь? О, слезы льешь, красавица, о, ты так хочешь быть счастливой, о, да.

женщина красивая, а жизнь идет, ты все одна, а доля несчастливая. А что ж ты плачешь, что ж ты плачешь, а слезы льешь, красавица, а ты так хочешь.

Хочешь быть счастливой, она не получается. Здравствуйте. О, тихо плачет у окна, о, женщина красивая, о, жизнь идет, ты все одна, о, доля несчастливая. О, что ж ты плачешь, что ж ты плачешь? О, слезы льешь, красавица, ты так хочешь быть счастливой, о, да, не получается. А что ж ты плачешь, что ж ты плачешь? О, слезы льешь, красавица, о, ты так хочешь быть счастливой, о, да, не получается.

0: век. Я ему цивильно предложила чаю.
1: Ура, брат!
0: Сука, выпил 8 кружек и сожрал мой

0: Вот я вас отвечаю, я скрешами вас всех порешаю. Блять, суки.
1: Я иду, ща.
0: Объебосы русского народа, блять.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы,
1: блядь. Ае. Хули, ае. Яу.

0: какого-то там говна.
1: Президент хороший, а ты говно.

0: Надеюсь, на.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьезно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

А на зоне мне заебись вполне. И отсюда шлю я привет жене. А начальство все нахую видал. Я ебал их в рот и три хуя клал. По ебальнику. Там я гражданину, начальнику. По ебальнику. И еще молодь ебну по сральнику. А начальство все гниды и зверьё зачитали вслух письмецо моё. Ох, ёбну я по ебальнику, гражданину, сука, начальнику. По ебальничку. Там я гражданину, начальничку. По ебальнику. И ещё ёбну пыром по сральнику. А на зоне мне нихуёво жить. Есть и с кем подраться, и с кем дружить. А начальство я нахую видал. Я ебал их в рот и в ноздрю ебал. По ебальничку, там я гражданину, начальничку, по ебальнику, и еще, сука, ёбну по сральнику, по ебальнику, там я гражданину, начальнику.

0: поебальнику, а поебальнику, и еще молотъебну посральнику.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

what you say about my son. Люди в балахонах узрят во мне героя.

0: Я мужиком был.
1: Сынёк,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

0: Детками России, это я и ты. Гетеросексуалы, грязные скоты. Гордость нашей нации, что на нальный рай. Гейскин, гейскин, скорее рачком вставай.
1: Гейскин, гейскин,
0: ёбарь-террорист. Держит свой огромный в руке неофашист.
1: Гейскин,

0: Кейскин, шахты не пройдут. Кейскин, Кейскин, ёбрь террорист. Держит твой огромный в руке неофашист. Кейскин, Кейскин, достает гандон. Спешит из остановки, выбирает он.
1: Слава Белоруссии и всем ее потомкам! Слава нашей родине и смерти врагам! Слава России! Великой! Слава отважным крутым Кейскинам!
0: Кейскин, Кейскин, ёбрь террорист! Держит твой огромный в руке неофашист!
1: Кейскин, Кейскин,
0: достает гандон! Спешит из остановки!

0: очки.
1: Погнали отсюда нахуй.
2: Что это? Что за Вася это вообще?
1: Я хуй знаю, блядь, вообще. Я первый раз вижу вообще. Такой он ёбнутый.
2: Че, не продаёте, говорит?

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: М-Спок здесь, да. Трек про анонизм. Да, да, да. Нет, нет, нет. Скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт, скотт

0: А когда тебя заведут туда, ты этим лезвием себе брюхо вспори. Да сильно так, чтобы не царапина была, а кишки наружу. Ну, не мне ж тебя учить, как брюхо вспарывать. Тогда они тебя не тронут. Сами в дверь постучат. И поедешь ты в больничку. И там тебя откачают.
1: А потом опять в эту пресс-хату.
0: Нет, такого не бывает.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

настало время адекватный дать ответ. Я подумал, кто поможет, если не возьмемся мы. Рок металла, патриоты, гладиаторы страны. Я беру с собой огромный 9-метровый меч, чтобы всем, кто не с России, быстро головы отсечь. Над моей кроватью дома мой любимый русский флаг. Над столом на фотке Путин взглядом осветивший.

поднимаю руку к солнцу, что всех освещает нас. Вот такой я беспринципный либеральный патриот. Если хочешь, чтобы было в вашем городе тепло, то согрейся моей песни и начни творить добро. Без твоей активной воли вся страна обречена. Ты на выборы не сходишь и умрет в корчах она.

Воины света и воины добра, наша главная цель и наша мечта. Россия, Россия, чтобы сильной ты была и всем счастье дала. Мы воины металла, мы убийцы всей попсы, красотою покорен твоей средней полосы. Россия, Россия, за тебя готов порвать свою задницу.

0: Аминтимер Шаймиев, Рудольф Нуриев, Губайдулина Софья, Ренат Ибрагимов, Алсум Марат, Сайфин Лар, Дасаев, Ренат Хамат Вичулпан.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

this is not a wine. Living soft.

0: сердцем жить твоем всегда.
1: Милый мой под рябиной крепко меня полюбил. Прямо под бюстгальтер он лапищу свою запустил. Я сижу и млею, своя не своя. Ах ты моя сися, пропащая ты моя.

книжки не читаю, нахую я их видал. Я в шортах загораю, и весь свет я в рот манал. Я люблю пивко и водку, помахаться и бухнуть. Я люблю большие жопы и кого-нибудь пырнуть. Не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, бля, приговорю. Ты чё, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Ща ёбну по морде, я парень простой. Я, бля, книжек не читаю, только жопы и метру. Если ты чего мне вякнешь, с тобой быстро перетру. Лучше мне не попадайся, сука ёбаная лень. Я таких ебал на зоне, а ебаться мне не лень. Ты не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, но приговорю. Ты чё, бля, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Ща тресну по морде, я парень простой! Я, бля, книжек не читаю, я видал их нахую. Я бухаю и махаюсь, и хуи во всех сую. Лучше мне...

0: Убирайся, сука ебаный олень! Я таких ебал на зоне по три раза каждый день. Не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, бля, приговорю. Ты, бля, чё, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Же ёбну по морде, я парень простой. Ты не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, бля, приговорю. Ты чё, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Ща ёбну по морде, я парень простой. Ща ёбну по морде, я парень простой.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Я был мужик. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: сразу настолько днище, что это хуже любой панкуки, это просто, ну, самый ноль. Это херня, бессмысленная жижа.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Женя работает на конвейере. Маленький робот, хрупкая девушка, фары ставит и шумку клеит. Женя работает на конвейере, приходит домой, никакая, измотана, горы посуды, и кот не кормленный, муж понимает, спасибо, готовит, ведь Женя работает на конвейере. В 4 встань, в робу оденься, маленький робот на конвейере, а коль не дюжишь, людей немерено, кто хочет работать на конвейере. Сказочек Андерсон смотрит тихо, три фары в охапку, нарушение лиха. Премии не будет, поводы найдены, плевать, что девушка на конвейере. В третьей смены ебать профсоюзу, скорость добавят на сотен кукузов. Плевать им всем, что люди не дюжат, маленький робот с конвейером дружит.

служит. И маленький робот сорвался в истерике. Женя работает на конвейере. Какая жизнь? Дочь мамы не видит, ведь Женя работает на конвейере. Похабные дамы смотрят в позе, как Женя работает на конвейере. Ведь Женя работает на конвейере. Хамят, предлагают спереди, сзади. И ведь не поймут, что роботу тоже жить женщиной хочется, может и в позе, но только не с ними, и только не тут, хоть Женя работает на конвейере. Плевать на кредиты, я женщина или маленький робот на конвейере, но в карточке минус, хоть виза написана, ведь Женя работает на конвейере. В бар я хочу, танцевать люблю тоже, но с гасковертом приходится, боже. Плевать на эмоции и прочие истерики, ведь Женя работает на конвейере. Ей не купить, что она собирает, хоть и дерьмовая сборка бывает, но сказочник знает, как вас развалить, хоть Женя работает на конвейере. 12 часов, 6 суток в неделю, маленький робот на конвейере. Пугает, мать снова с отпуском дружит, без денег останутся на конвейере. Маленький робот, милая женщина, Женя работает на конвейере. Руки ломает, в ногах боли тоже, Женя работает на конвейере. Женя работает на конвейере. Женя работает на конвейере.

0: Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.
1: Фотопленка Коника, два голых школьника втопил в пердак Мешко. Ну как мешок с говном, румынный талон гламурного хип-хопа. В кармане кондом и контакс. Мои слова, как ножи в китайской кухне. Слышишь, петух, это мы казнили тех гагуль в лесу. За соснами в наручниках, правой ручкой
2: скидываю сигу.
1: Подрезал кофточку Прингл, Миху трахал весь
2: кинг-крим.
1: Южный берег Крыма, с нами пьет пиво Валькирия. Французский поцелуй с языком, на тебе кофта цвета кофе. Хотя голая ты прелестна вовсе. Я Синевским хмурым увлекся. Махмуд думает о сексе или о Джексоне. Заходим в штопор, Копей в шортах, Ковалев втерт кокой. Серег, хочешь еще дорогу? Под фанк меня тошнит помидорами. Хвастаюсь новыми туфлями, Лаврова передернула. Джузеппе Вене отзовется снова. Приходится шифроваться в подъезде от Жени Богачева.
3: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: Я был мужик. Я мужиком. Я мужиком подохну.
1: Рэп батл в Майнкрафте. Зомби против крипера. Здесь зомби, здесь мы очень крутые. Мы такие, ой-ой-ой, мы такие сильные. А здесь маленькие зомби, они тоже крутые. Мы такие очень сильные. Мы вам ваши куски съедаем. Даже считать не надо, на раз, два, три. Лучше ты, крипер, лучше уходи. И победу ты здесь, нифига не жди. Здесь крипер, мы очень крутые. Это мы стильные, а заткнись здесь, вы тупые. Мы взрываем каждый дома. Вы думаете, вы победите? Нет, это ошибка. Стоп, два, каждые дома. Ну, подходит, спрашивает, как дела? Говорю, хорошо, взрываю, и вот и все. Твое время уже давно прошло, вот и все. Поймите, то, что зомби очень крутые, а вы криперы полное говно. Вы думаете, крутые, но это не так, уже проходит ваше время, уже катфал. Мы тут еще до сих пор. Вы уходите, целую ноги, вы вон. Крипер очень крутые, мы стелем. Мы будем тут всегда лучше. Появились мы еще давно. Любит каждый, потягаться не может даже. Бро, лично. На вас как-то все равно, но мы обходим. Мы никого не пожалеем ни за что. Да, вы не ждали, это я МЗ-скелет. Я вам сегодня буду учинять вред. Вы крутые? Нет. Вы просто обычный варибет. Я крутой, вы будете стрелять. Да. Я для своим луком. Никто не говорит каждое слово. Кто скажет слово, убью того же снова. Я тут убиваю каждого тут снова. Сразу стрелы я теряю, а они сердце теряют. ХП очень много я отнимаю, и они все бомбят. Они бегают, но я к ним иду. Вы будете все гореть, вы скелет. Лучше я вас всех найду. Скелет лучше, как по праву. Мне каждый нравится, всем по нраву. А мне лично на вас как-то все равно. Здесь эндермен, я очень крутой бро. А здесь целая команда. Вы зачете стоя, мы лучшие, с этим уже понятно. Стрелки текут, ой-ой-ой, вы уходите отсюда, мы тут короли как домой. Нас каждый любит, каждого мы тут погубим. Мы живем в очень крутом эндермире, в очень крутом мы мире. Вы просто лишь в сортире. Еще здесь дракон очень крутой, ой-ой-ой. Каждый раз подходит к нему, убивать, взять мясо. Но он

0: ни за что. Вот. Потеряться может только бро. Любит меня каждый. Бросить вызов может только самый отважный. Эндемен, здесь number one. А вы все болваны. Вы дураки, это так. Но кто победил, кто следующий, решать тебе. Голосуй в группе ВКонтакте, ссылка в описании, кто победил. Поставь лайк, если тебе битва понравилась. И подпишись на канал. Всем пока.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Сынёк,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

Ты чё, хуёво тебе сказали, что ли? Залезь нахрен обратно, блядь.

Открываю кошелек, беру стрелку, пау. Тут подкатит 24-й, и я просто вау. Автобус, автобус, автобус едет, детка. Сажусь аккуратно, протираю все салфеткой. В 24-м ждут мои братаны. Братаны, у всех есть стрелки и понты. Кто-то пришел со стрелкой, кто-то пришел с наличкой. Уже не так дорого катаюсь я за 30. Я предложила им другой, они сказали нет. Каждый хочет сэкономить на обед. Я предложила сесть, показала расписание. 24-й прилетел без опоздания. Пишем, едем, слышим, бредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Пишем, едем, слышим, бредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Кататься со мной на самом деле очень круто.

мы видели, подъехал 24-й. Катались долго, и никто из нас не уставал. Через 5 минут откатил автобус. Только стрелку не забудь, братан! Пишем, едем, слышим, вредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Пишем, едем, слышим, вредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде.

0: Здравствуйте!
1: Что?
0: Мемная Настя с вами?
1: Что?
0: 24

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Украина всю свою все свое существование отсасывала у России. Украина всегда.

спрятан на природе. На воздухе, в поляне, в огороде. Как бывает приятно на природе, на воздухе, в поляне, в огороде. Развести большой, большой костер, а шампур, шампур, остер. Дать прогореть костру до углей, при этом дров, веток не жалей. Потом положить туда шашлычки, положив предварительно их на угли.

хочется вскричать «Ура!» И что только мастер может и сделать. Да еще так, чтоб не пригорели. Да еще так, чтоб не было хрустно. Да еще так, чтоб было и вкусно. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины, слюнки текут, а гости ждут. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины, слюнки текут, а гости ждут.

на природе, ту-ду-ду-ду-ду, при погоде, ту-ду-ду-ду-ду, из свинины, ту-ду-ду-ду-ду, из баранины, ту-ду-ду-ду-ду, слюнки текут, ту-ду-ду-ду, а гости...

шашлычок, и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины, люди текут, а гости ждут. Шашлычок, и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины, люди текут, а гости ждут. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины, люди текут, а гости ждут.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Я б хотел бить бабу по ебалу каждый день, бить прям в ебло. Я б хотел боксером стать и бить твое ебло, наглое ебло. Но ты сказала мне, это понты.

Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.

Я мужик был. Я подохну. Я мужиком подохну.

Хлеб всему голова. Мы выполнили план пятилетки. Хрущев показал всем Кузькину мать. Запомните, современные ебаные малолетки, ложить хлеб вниз головой — это неуважение к хлебу. Неуважение к хлебу, блядь! Неуважение к хлебу, блядь! Все едят хлеб. Хлебокомбинат стоит, люди зарплаты не получают, но все едят хлеб. Все едят батон, все едят хлеб. Жаной, Посольский, Куличи. И переворачивать его вниз головой нет смысла, потому что это неправильно, и это неуважение к хлебу. Неуважение к хлебу. Неуважение к хлебу, блядь! Неуважение к хлебу!

ты потом стираешь в горшок, скушав очередной пирожок, мучной пирожок. Вспомни голодомор, сука, и переворачивать хлеб вниз головой не в твоей компетенции, ёбаный хипстер. Это неуважение к хлебу. Неуважение к хлебу, блядь. Неуважение к хлебу. Неуважение к хлебу. За такое тебя возьмут под конвой. При Андропове ты бы отправился прямо в Джанкой. А сейчас подумай своей головой. Возьми кусок хлеба правой рукой, положи его так, как нужно, съешь бутер, закуси суши и помни, что за неуважение к хлебу тебя ждет высшая мера наказания. Именно за неуважение к хлебу, за неуважение к хлебу, за неуважение к хлебу, блядь, за неуважение к хлебу!

Не уважение к хлебу, блядь! Не уважение к хлебу! Не уважение к хлебу! Ты помнишь бублики с маком, ватрушки, сосиску в тесте, котлету в взятие, все свои пьяные пирушки, разбросанные крошки по полу. А крошки по полу — это тоже неуважение к хлебу. Вспомни рассказ Ивана Стандюка «Кусок пирога». Это неуважение к хлебу.

Урожайный, Посольский, Подовый, Поляница, Дарница, Кулиничи. Без этого ты бы не смог прожить и ни дня. А когда ты сидишь на хлебе и воде, то ты не разбрасываешь крошки.

Если ты нас не возлюбишь!

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком подохну.
2: Этот трек я хочу посвятить моим друзьям, моим пацанам.

0: Я мужиком был. Я мужиком подохну.
1: Этот трек я хочу посвятить моим друзьям.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы,
1: блядь. Алла! Инвалид свирепо рычит, открыл Василана у барана. Пес хочет наркоз, увеличился анальный понос. Был у меня передоз, порнуха на движухе, все мухи слетели, замариновались в гортань. Отъебали в попу, наказались, пизду побалывались. Где мои приятели, работодатели? Давайте поступаем

снесу с дивана на ковер. Будь у руля, поднесу к твоему носу своего с руля. Убери пузыри. Поехал на море, попал в санаторий. Как мошка в анале, нашла какашку. Расскажите сказку. Полоскал ласково киску в маске на Пасху. Взглянул на сыворотку с качели. Мой зад засел в саду. Прекрати

0: Как дела? Я напердела. А тоскухи сидят на ухе. Я закусил твои сиськи шампиньонами. Со шпинатами, которые приготовили шпионы. Гадость гордилась мной. У блядей из жопы течет ручей. Из индейки. Увидел сына в богине. Бля, проебал паспорт. Похуй, ем карцеру. Интернета носят гуляш в пакетах. Давил хуил.
1: Вот как вот вы наебили на полно.

0: Засекуй, засекуй.
1: Я мужик был. Я мужиком.
2: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

жизнь тоскливо и плохо. Будь ты хоть трижды вор, щипачек, фармазончик, не зарекайся от тюрьмы и от зубы. Эх, крутануть лоха хотя бы на лимончик и укатить подальше в Крым от Колымы. Она по мне, который год рыдает, плачет, а мне

0: to yourself.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
2: С горячим чувством глубокого удовлетворения я хочу рассеять отдельные товарищи недоразумения. В воспитательных целях отвечаю сопливым несознательным мальчишкам, которые не кстати совсем забыли об имеющейся в наличии заветной книжке. Если возникает вдруг отдельные непонятные вопросы, мы не станем мудрствовать, мы поступим просто. Мы откроем нашу заветную книжку на заветной нужной странице, прочтем очень внимательно, и тогда мгновенно все прояснится. Повторяю, надо читать вдумчиво и очень внимательно. К этому делу подходить очень серьезно и крайне сознательно. Если вдруг вам покажется, что в какой-то фразе имеется лишь туманная прострация, это неверно, товарищи. Как раз вот здесь и содержится максимум информации. А если вы не найдете совсем ничего, всю книжку заветную перетусуя, значит, можно быть спокойными, товарищи. Значит, проблема вообще не существует.

0: Я мужиком был.
1: Сынёк,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы,
1: блядь. Эй, диджей, у тебя что за хуйня играет? Ты чё, ебан?
2: Да.
3: Диджей, ебан.

Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь. Chromatic Productions.

Звездочка упала на мою ладонь, миг ее не стало, только жжет огонь. Не успел желание сразу загадать, снова расставанье и не помечтать. Посмотри на небо, посмотри туда, высоко так не было раньше никогда. Вот мои ладони, упади опять, и я тебя не трону, дай мне помечтать. Где же ты, где, звездочка алая? Где же ты, где, искорка малая? Где же ты, где, чувство глубокое?

Говорили люди, как бы ни хотел, радости не будет от небесных тел. Не успел желание сразу загадать, обожгла мне сердце звездочка опять.

Я мужик был.

2209. Это может быть и выдуманная история, но такое может быть и по-настоящему. Я ничего не отрицаю от девчонок, но девчонки должны быть на втором месте. Мы с тобой, брат, лучшие друзья. И вот мы собираемся с тобой пойти погулять. И вот такая шняга происходит, блять. Мне девчонка звонит и говорит: приходи ко мне домой, я забыл про тебя совсем. Мы пошел к ней, погулял у нее, переспал с ней, а за тебя совсем забыл. И вот через неделю

меня простил и сказал: давай завтра пойдем погуляем. Но такая шняга происходит опять. Я иду к тебе, куда в намеченное место, а тут девчонки идут с пары походу. Короче, одна мне говорит то, что хочет со мной петлять, а может даже замуж выйти, блять. Я ей купил цветов, а

0: нет живых и плачет, плачет, плачет. А ну что я натворил, и подхожу к братве, а братва мне говорит то, что Дэна нет в живых. Его побили в ту субботу скинхеды, его отвезли в скорую помощь. Он рассказал и умер, блядь, и просил тебе это, вот это передать. И теперь, бро, я над твоей могилой сижу и плачу, стою, дарю тебе цветы. Я забил на тёлок, я найду скинхедов и за тебя, бро, бро, отомщу. Где?
1: Я мужик был. Я мужиком.
2: Серьёзно,
1: я подохну. Я мужиком подохну.

0: любви. Марли и Ширли, прости, прости, но не выдержала страданий я. Кондиционер полюбил меня. Я агент Шицуру, и если ты от меня скроешься, я тебя все равно найду.
1: Не забуду!
0: О боже, я согрешила, как я могла, не понимаю. И увела кондиционер, как вентилятор, выдал мою.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы,
1: блядь. Hello, ladies. I'm the best.

0: это жесть.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Я мужиком был.
1: Сереж,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

Настало время адекватный дать ответ. Я подумал, кто поможет, если не возьмемся мы. Рок металла, патриоты, гладиаторы страны. Я беру с собой огромный 9-метровый меч, чтобы всем, кто не с России, быстро головы отсечь. Над моей кроватью дома мой любимый русский флаг. Над столом на фотке Путин, взглядом осветивший

Россия, за тебя готов порвать свою задницу я. Россия, я люблю тебя, Россия, нефтяной люблю запас. Люблю Путина, мессию, без ума люблю Кавказ. Поднимаю руку к солнцу, что всех освещает нас. Вот такой я беспринципный либеральный патриот. Если хочешь, чтобы было в вашем городе тепло, то согрейся моей песни и начни творить добро. Без твоей активной воли вся страна обречена. Ты на выборы не сходишь и умрет в корчах она.

воины света и воины добра. Наша главная цель и наша мечта — Россия, Россия. Чтобы сильной ты была и всем счастье дала. Мы воины металла, мы убийцы всей попсы. Красотою покорен твоей средней полосы. Россия, Россия. За тебя готов порвать свою задницу

0: отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
2: Сынёк,
1: я подохну. Я мужиком подохну.

0: какого-то там говна.
1: Президент хороший, а ты говно.
2: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: пойдет!
1: Смей говно роптать!
0: Должен ты ему внимать!
1: Покрестись и поклонись!
2: Он нас всех переживет!
3: Наш бессмертный президент!
1: От бандеров нас спасет!
3: Наш бессмертный президент!
1: И крещеных разобьет!
3: Наш бессмертный президент!
1: Он же истинный оплот!
3: Наш бессмертный президент!
1: Как и смотришь на него? Косорыло их вывело! Улыбнись, перекрести! Ему в ноги повали!
2: Ты не смей говно раздать!
1: Чтоб сбежала твоя мать! Ему в ноги повали!
4: Еще будет заебись!
2: Он нас всех переживет!
3: Наш бессмертный президент!
1: От деньги спасет!
3: Наш бессмертный президент!
1: И крещеных разобьет!
3: Наш бессмертный президент!
1: Уже истинный облом!
3: Наш бессмертный президент!
4: Всех переживет!

0: бессмертный президент!
1: Я мужик был! Я мужиком! Я подохну! Я мужиком подохну!

Я хочу растоптать вас ногами сапожищ, набивая под нос.

0: говно. Но ты пришла, тупая шлюха. Знаешь ли ты, как дрочить мой член, мозг погрузив в грязных фантазий плен? Член мой большой теперь в твоих руках. Если вздрочнешь не так, то поебалу бах. Нафиг вообще, я бабу себе нашел, мне и с собой было хорошо. Ну а теперь мой член в твоих руках. Если любовь говно, то получишь в пах. И в январе пусть бьется серый дождь к тебе в окно. Пусть ты гоняешь лысого не мне, но все равно. Мое ты имя взвизну, словно дрель произнеси. Мол, я люблю тебя, суренчик. А за окном горит, воняет этот блядский дым. Мой нежный баба, я хочу свалить отсюда в Крым. И там ловить на море очень хитрого жука. Со мной рука, моя рука. Знаешь ли ты, как дрочить мой член, мозг погрузи в грязных фантазий плен? Член мой большой теперь в твоих руках. Если вздрочнешь не так, то поебал лупах. Нафиг вообще, я бабу себе нашел, мне и с собой было хорошо. Ну а теперь мой член в твоих руках. Если любовь говно, то получишь. Знаешь ли ты, как дрочить мой член? Если не знаешь, то поебало получаешь. Такова жизнь. Зачем я тебя нашел, не знаю. Ты разбила мне сердце. Я плакал, а потом начал вытирать свои слезы пальцами и понял, что у меня есть все, что мне надо. А ты сиди и занимайся своими глупыми делами уже без меня, потому что я счастлив. Знаешь ли ты, как дрочить мой член, мозг погрузив в этих грязных фантазий плен? Мой член большой, он ведь был в твоих руках, но ты срочнула не так, поебала бах. Нафиг вообще, я тебя нашел, мне и самому с собой было очень даже неплохо. Ну а теперь мой член в моих руках, а любовь говно, получай.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
2: У меня собачья доля, суждено мне жить в неволе. Ау-ау! Ау-ау!

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы,
1: блядь. Я, конечно. Кусок борща. Кусок борща.

0: Петя и бабы завод!
1: Блин, ну у нас в отделе кадров такие бабы, блядь. Такие нормальные.

0: точно.
1: Я мужик был. Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Я мужик был. Я подохну. Я мужиком подохну.

вообще пизды был. Я лично никогда не скажу водке до свидания.

То есть каждый день, есть еду, совсем не лень, есть еду, совсем не лень. Я всегда найду еду, я всегда найду еду, а иначе пропаду. Еда, еда, иди ко мне сюда, иди сюда ко мне.

0: Отлично.
1: Я мужик был.
0: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Песенка про боярышника. По глубине сибирских руд боярышник, людишки пьют. Торгует баба Тарахто и покупает дед Пихто. Отчистит душу и стекло, универсальное бухло. Излечит раны, снимет с глаз. И, кстати, сделано у нас. Дедуля денежку достал и на боярышник просрал. В желудок средство затекло и помер следом дед Пихто. Тут поднялся галдеж и вой, и в новостях премьер такой сказал, что надо запретить народу гадость эту пить. И бабку сразу под арест, а деду на могилу крест. И разницу этил-метил производитель уяснил. Пройдут столетия, и вот травой Россия порастет, и наша жизнь давно пройдет, и лишь боярышник здесь расцветет. Пройдут столетия, и вот травой Россия порастет, и счастье стороной пройдет, и лишь боярышник здесь.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: МС Боров здесь. Пожилое движение, пожилое торможение. Вантус, вантус, ва-ва-вантус, вантус, ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-вантус. Я пожилой Боров, на биток стелю, нихуй на тупо отдыхаю, вести пулями каждый день. И не похуй тупо поебать, вроде бы я ебался, нихуя в натуре тупо набухался. Я пожилой, Валерочка, я пожилой, старый гангстер, я читаю на биток. Пожилой свой рэп

Ими с полуголыми я танцую здесь. Со мной толстые девочки, все меня хотят, пожилого человека, но мне похуй. Я пью Балтику девятку, я пью Львовское 17-15. Я пью Оболонь, и я отдыхаю. Нихуево на падике я танцую. Телочки меня

бухают. Львовская 17-15 допивают. А потом со мною три топора бухают. Нихуя себе в натуре бас ебашит. А тёлочки толстые возле меня пляшут. Все меня хотят пожилого человека.

0: львовское. И мне похуй, и мне похуй, я на падике тут тупо. Районы и города все возле меня, да. У меня есть приора, на приоры по районам развезу я тёлок. А потом их отъебу где-нибудь дома, пока их не мамашки будут дома в ночь. И мне похуй, набухался я рывасика. И мне похуй, и мне поебать, я Валера Хансер, ёб вашу мать.
1: Я мужик был, я мужиком, я подохну, я мужиком подохну.

0: респект! Всем респект, ёбаный!
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Катерина предложила чаю.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: 2209. Это может быть и выдуманная история, но такое может быть и по-настоящему. Я ничего не отрицаю от девчонок, но девчонки должны быть на втором месте. Мы с тобой, брат, лучшие друзья. И вот мы собираемся с тобой пойти погулять. И вот такая шняга происходит, блять. Мне девчонка звонит и говорит: приходи ко мне домой, я забыл про тебя совсем. Мы пошел к ней, погулял у нее, переспал с ней, а за тебя совсем забыл.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы,
1: блядь. Эй, диджей, у тебя что за хуйня играет? Ты чё, ебан?
2: Да.
3: Диджей, ебан.

0: Да.
1: Диджей Ебан.
2: Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.
3: Мне похуй нахуй, на Чеберли Таху хуярю, впереди в багажнике гарнетомет. Мне похуй нахуй, любую затарахаю, на Чеберли Таху и башу нахуй.
4: Узбек похуй нахуй.

Какой-то сап, ебать его взад. Едет, пиздит туда-сюда, туда-сюда. Я мигаю ему, ну а он нахуя. Ну что за пидораски, ни туда, ни сюда. А я что-то так типа приготовил бочку. Обгоняю слегка, приоткрыл окошки. И крикнул ей в сторону: шайтанка, блядь, тебе чебрек жарить или манты крутить.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Горе не беда, горе не беда. Пусть мечта уходит навсегда и в никуда. Не жалейте в этой жизни ни о чем и никогда. Горе не беда, горе не беда. Все лишь суета между пальцами вода. И не верьте в этой жизни никому и никогда. Друг продаст, любимый предаст. Толнок нас не выдержит от нас. Брат предаст, любимый продаст. Камень даст и руку не подаст. Это все придет, это все придет. Сто дорог исходит, что поток тебя сойдет. Как со всеми и с тобою это все произойдет. Но я верю, верю, верю, верю. Но я верю, верю, верю, верю. Нет, я верю, верю, верю, верю. Нет, я верю, верю, верю, верю. Это все пройдет, это все пройдет. Солнце в твоей жизни когда уж взойдет. Как со всеми и с тобою это все произойдет. Но не

нас сигареты не уходят никуда. Не жалейте в этой жизни ни о чем и никогда. Горе не беда, горе не беда. Все лишь святая между пальцами вода. И не верьте в этой жизни никому и никогда. Брат продаст, любимая предаст. Тонок нас не выдержит он нас. Друг предаст, любимая продаст. Камень даст и руку не подаст. Это все придет, это все придет. По дороге сходит, что потом с тебя сойдет. Как со всеми и с тобою это все произойдет. Но я верю, верю, верю, верю. Но я верю, верю, верю, верю. Нет, я верю, верю, верю, верю. Нет, я верю, верю, верю, верю. Это все пройдет, солнце в твоей жизни никогда уж не взойдет. Как со всеми и с тобою это все произойдет.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: С горячим чувством глубокого удовлетворения я хочу рассеять отдельные товарищи недоразумения. В воспитательных целях отвечаю сопливым несознательным мальчишкам, которые не кстати совсем забыли об имеющейся в наличии заветной книжке. Если возникают вдруг отдельные непонятные вопросы, мы не станем мудрствовать, мы поступим просто. Мы откроем нашу заветную книжку на заветной нужной странице, прочтем очень внимательно, и тогда мгновенно все прояснится. Повторяю, надо читать вдумчиво и очень внимательно. К этому делу подходить очень серьезно и крайне сознательно. Если вдруг вам покажется, что в какой-то фразе имеется лишь туманная прострация, это неверно, товарищи. Как раз вот здесь и содержится максимум информации. А если вы не найдете совсем ничего, всю книжку заветную перетусуя, значит, можно быть спокойными, товарищи. Значит, проблема вообще не существует.
3: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы,
4: блядь. I like my Грайкор. I like my Грайкор. You like my Грайкор. I like my Грайкор. I like my Грайкор. I like my Грайкор. You like my Грайкор. I like my Грайкор.

0: никак! Держи мой работать!
1: Я хочу бухать и баса! Телефоном фото!
0: Лучше летом отдыхать! Держи мой работать!
2: А то однажды поработал зимой, теперь баб нечем ебать!
3: Я вообще в жизни ни дня не работал!
2: Будила! А вы что говорите? Пойдем пивка попьем. Да какое мне пиво сейчас? О, у меня какие проблемы?
0: Никогда я не...

0: буря расселись, так никто не нальет девушку.
1: Лучше летом отдыхать, чем зимой работать.
2: Пусть лучше папа зимой летом работает. Спасибо.
3: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Хлеб всему голова. Мы выполнили план пятилетки. Хрущев показал всем Кузькину мать. Запомните, современные ебаные малолетки, ложить хлеб вниз головой — это неуважение к хлебу. Неуважение к хлебу, блядь! Неуважение к хлебу, блядь! Все едят хлеб. Хлебокомбинат стоит, люди зарплаты не получают, но все едят хлеб. Все едят батон, все едят хлеб. Жаной, Посольский, Куличи. И переворачивать его вниз головой нет смысла, потому что это неправильно, и это неуважение к хлебу. Неуважение к хлебу. Неуважение к хлебу, блядь! Неуважение к хлебу!

похожий на кокаин. Но это не тот порошок, который ты потом стираешь в горшок, скушав очередной пирожок, мучной пирожок. Вспомни голодомор, сука. И переворачивать хлеб вниз головой не в твоей компетенции, ёбаный хипстер. Это неуважение к хлебу. Неуважение к хлебу, блядь. Неуважение к хлебу. Неуважение к хлебу. За такое тебя возьмут под конвой. При Андропове ты бы отправился прямо в Джанкой. А сейчас подумай своей головой. Возьми кусок хлеба правой рукой, положи его так, как нужно, съешь бутер, закуси суши. И помни, что за неуважение к хлебу тебя ждет высшая мера наказания. Именно за неуважение к хлебу. За неуважение к хлебу. За неуважение к хлебу, блядь! За неуважение к хлебу!

хлебу! Неуважение к хлебу, блядь! Неуважение к хлебу! Неуважение к хлебу! Ты помнишь бублики с маком, ватрушки, сосиску в тесте, котлету в зяте, все свои пьяные пирушки, разбросанные крошки по полу. А крошки по полу — это тоже неуважение к хлебу. Вспомни рассказ Ивана Стандюка «Кусок пирога». Это неуважение к хлебу.

Урожайный, Посольский, Подовый, Поляница, Дарница, Кулиничи. Без этого ты бы не смог прожить и ни дня. А когда ты сидишь на хлебе и воде, то ты не разбрасываешь крошки.

0: Неуважение к хлебу, блядь.
1: Отлично.
2: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
3: Ну что, ты умный человек, блядь. Ты не знаешь гармонии, что такое музыкальная. Тебе, блядь, точно дали фонограмму минус.
4: Сколько я не искал золотого святого, чуду грубый оскал, чуду черное слово. Чуду грубый оскал, чуду черное слово. Сколько я не искал золотого святого, мир стоит в тишине или в бранном тумане, на кровавой войне, на любовном обмане, на любовном и любовном, любовном обмане, на любовном обмане, на кровавой войне.
3: Не знаешь, гармония что такое? Мелодика? Должен голос с музыкой идти.
4: Эй, мой остров в океане, они армы в войне. Тысячи рек.
5: Мне сделал замечание YouTube за то, что вот пьяный Озон без моего разрешения поставил на своем стриме остров.

0: блядь, суки.
1: Я ведущая.
0: Вы объебосы русского народа, блядь. Я сказал все, пока унылые потлатые говнари.

даже не заметил. Вижу, блять, стоит тупая, на бабосы залипая. Прохожу, ты мне мужчина, я хотела очень сына, на крайняк хотя бы дочку. У меня здесь рядом точка.

пошли, замутим сына. Прихожу ебать на дочку, тут она хуяк за точку вынимает из кармана. Коррективы вносит плана, все отдал ей, все деньжонки. Вот какие, блять, подонки.

я тебя у клуба встретил, сразу даже не заметил. Вижу, блять, стоит тупая, на бабосы залипая.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Ментимер Шаймиев, Рудольф Нуриев, Губайдульна Софья, Ренат Ибрагимов, Алсум Марат, Сайфин Лар, Дасаев, Ренат, Хамат Вичулпан. Ментимер Шаймиев.

Я мужик был. Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: суки, где аккумулятор? Мотоцикл, все пиздец.
1: Ёбаный ты в рот,
0: обмудок, пидор гнойный. Жри, свинец. Шагом марш отсюда, нахуй. Все, что я могу сказать.
2: А, ты сделал это, круто. А теперь иди сосать.
3: Пидоры меня достали. Как меня все заебло. Пулемет штука крутая. Бабок нет, блять, вот дерьмо. Хай, парниша, 10 баксов. Найдешь бабки, я твоя.
0: Пизде слова не давали, ебаный кусок дерьма.
4: Я мужик был. Я мужик.

0: Я мужик был. Я мужиком. Я мужиком подохну.
1: У меня собачья доля, суждено мне жить в неволе. Ау-ау, ау-ау.

теперь настало время адекватный дать ответ. Я подумал, кто поможет, если не возьмемся мы. Рок, металла, патриоты, гладиаторы страны. Я беру с собой огромный 9-метровый меч, чтобы всем, кто не с России, быстро головы отсечь. Над моей кроватью дома мой любимый русский флаг. Над столом на фотке Путин взглядом осветив

всей попсы, красотою покорен твоей средней полосы. Россия, Россия, за тебя готов порвать свою задницу я. Россия, я люблю тебя, Россия, нефтяной люблю запас. Люблю Путина, Мессию, без ума люблю Кавказ. Поднимаю руку к солнцу, что всех освещает нас. Вот такой я беспринципный либеральный патриот. Если хочешь, чтобы было в вашем городе тепло, то согрейся моей песни и начни творить добро. Без твоей активной воли вся страна обречена. Ты на выборы не сходишь и умрет в корчах она.

наша мечта, Россия, Россия. Чтобы сильной ты была и всем счастье дала. Мы воины металла, мы убийцы всей попсы. Красотою покорен твоей средней полосы. Россия, Россия, за тебя готов порвать свою задницу я.

Всем не лень, есть еду, совсем не лень. Я всегда найду еду, я всегда найду еду, а иначе пропаду. Еда, еда, иди ко мне сюда, иди сюда ко мне, еда, тебя я съем сейчас. Еда, еда, иди ко мне сюда, звучит припев из песни про еду для всех, для вас. Еда, еда, иди ко мне сюда, иди сюда ко мне, еда, тебя я съем сейчас.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Я питаюсь каждый день. Каждый день есть еду со

Сколько я не искал золотого святого, всюду грубый оскал, всюду черное слово. Всюду грубый оскал, всюду черное слово. Сколько я не искал золотого святого, мир стоит в тишине или в бранном тумане накрывал.

Я мужик был, я мужиком. Я подохну, я мужиком подохну.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

вышел, пернул, вышел вон. Это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое торжество, это знает мое поражение.

и что обрел, обнял летящий башлачок. Это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое торжество, это знает мое поражение, это знает.

такой стишок. Это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое торжество. Это знает мое поражение, это знает мое торжество. Это знает моя свобода, это знает.

0: оно знает мое торжество. Это знает мое поражение, оно знает мое торжество.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
2: Ты думаешь, я наркотой угашен, как минимум не...

0: Это о творчестве.
1: Ты страшен, Михаил.
2: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
3: Опа. Может просто негром стать, черным негром, первым черным негром, черной обезьяночкой стать, черной обезьянкой стать, черным обезьяном стать, черным обезьяном негром стать, без дела по земле прыгать.

по пальмам и бананами кидать людей. А может просто негром стать, негром черной обезьянки. А мне бы просто негром стать, негром стать, негром стать.

что ж ты плачешь, а слезы льешь, красавица? А ты так хочешь быть счастливой, а да, не получается. Здравствуйте. О, тихо плачет у окна, о, женщина красивая, о, жизнь идет, ты все одна, о, доля несчастливая. О, что ж ты плачешь, что ж ты плачешь, о, слезы льешь, красавица, ты так хочешь быть счастливой, а да, не получается. А что ж ты плачешь, что ж ты плачешь, о, слезы льешь, красавица, о, ты так хочешь быть счастливой, а да.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Вы должны понять, что в наше время артисты идут на многое, чтобы обратить на себя внимание. На себя, на свой талант, на свою харизму и на свой голос. Потому что уже прошло время в мировой музыкальной индустрии, когда талантливые артисты пробиваются за счет таланта. Как это было, например, ну не знаю с кем. С Майклом Джексоном, с Берри Уайтом, там. Не знаю, да даже во времена Мадонны. Мадонна шла на порно, чтобы обратить на себя внимание. А сейчас... Такие артисты, как Леди Гага, как Псай, вынуждены непонятно что делать, чтобы обращать внимание именно на свой талант, на свой голос. Так что поэтому не судите строго. Я сейчас вам покажу свой кавер на скандальную песню Ланы Дель Рей «Моя вагина вкуса пепси-колы». «My pussy tastes like pepsi-cola».

психопат. Мой рэп это припадки, после курения пятки. Любого МС порву на дыр.

0: Растропой.
1: Да. Ну, это же можно, это же не кощунство.
2: Согласен.
3: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.
4: Мой достроен, дом мой достроен, и я в нем один. Скрипнула дверь за стеной. Ветер осенний стучится в окно. Плачет опять надо мной. Ночью гроза, а на утро туман. Звезды не видно совсем. Давние боли идут чередой. Пусть собираются все.

Ага. Ночью роза, а на утро туман. Солнце не видно совсем. Далее боли идут чередой. Пусть собираются все.

0: Пусть собираются все.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я мужиком подохну.
2: Ты, бля, чё, охуела? Ты чё, бля, вообще? Ты чё, бля, вообще, бля, отхватишь лещей? Ты вообще охуела? Попутала, мразь! Я тебе говорю, бля, куда забралась? Ты была не права, когда мне не дала, когда я подошел и спросил, как дела? Ох, теперь у тебя заболит голова. Ты была не права, когда мне

0: мне права, когда мне не дала. Когда я подошел и спросил, как дела. Ох, теперь у тебя заболит голова. Ты была не права, когда мне не дала. Ты была не права, когда мне не дала. Когда я подошел и спросил, как дела. Ох, теперь у тебя заболит голова. Ты была не права, когда мне не дала. Ты была не права, когда мне не дала.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

продавцы, помните, сегодня вы можете продавать пиво несовершеннолетним и наживаться на их ошибочном мнении, ошибочном мнении, ошибочном мнении, ошибочном мнении, ошибочном мнении.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Люк! А, Люк, глянь, что делается? Это ведь она.
2: Здрасте, Люда.
1: Сучка крашена.

куколка да бабочка, а я какой-то палочник, ты паинька, я завуч. И давай останься на ночь, если хочется еще. Мы хули так-то молодые, мы ебались, я устал.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Мне похуй нахуй, на че берли таху, хуярю в пердю в багажнике, горна самен, мне похуй нахуй, любую затарахаю, на че берли таху, и башу нахуй.
2: Узбек похуй нахуй.

Какой-то сап, ебать его взад. Едет, пиздит туда-сюда, туда-сюда. Я мигаю ему, ну а он нахуя. Ну что за пидораски, ни туда, ни сюда. А я что-то так типа приготовил бочку. Обгоняю слегка, приоткрыл окошки. И крикнул ей в сторону: шайтанка, блядь, тебе чебрек жарить или манты крутить. Она смотрит охуенно.

На чепре лег таху, хуяру, впердю в багажнике гранатомет. Узбеки похуй нахуй, че берег захаваю. На чепре лег таху, ебачу нахуй. Узбек похуй нахуй, на чепре лег таху.

под ягу делал бас, а под страйк писал хардбас. И под ягу делал бас, а под страйк писал хардбас.